0: tune on Power Hit Radio. New and fresh music. Power Hit Radio с гордостью представляет новинка этой недели.
1: By Loco, praise you.

Powerhit Radio. Регистрационный номер из зарегистрированных СМИ. Л номер ТУ-51-00-396 от 20 января 2021 года выдан Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Мурманской области. Информационная продукция для лиц, достигших 12-летнего возраста. It's not everyone. Powerhit Radio.

0: Listen up.
1: Best music. New and fresh music. Hit Radio. Radio. Просим любить и жаловать. Новый трек на Power Hit Radio.
2: Disclaimer. Let the night fall.

0: Сейчас в Мурманске 4 часа. Реклама.
1: Риэлт-сеть – это агентство недвижимости. Агентство недвижимости – это риэлт-сеть.
2: Москва – это Кремль. Санкт-Петербург – это Эрмитаж. Сочи – это Олимпиада. Мурманск – это Пауэр. Пауэр-хит-радио. 104.5.

Пауэрхит Радио. Регистрационный номер из зарегистрированных СМИ. Л номер ТУ-51-00-396 от 20 января 2021 года выдан Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Мурманской области. Информационная продукция для лиц, достигших 12-летнего возраста. Listen up, everyone! Power Hit Radio.

0: Turn up your stereo. That is so cool.
1: Turn on Power Hit Radio.

New and fresh music. Power Hit Radio с гордостью представляет новинка этой недели. Hysteria и Jamie McCool. I need.

0: в Мурманске. 5 часов. Реклама.
1: Риэлт-сеть – это агентство недвижимости. Агентство недвижимости – это риэлт-сеть.
0: В каждом городе России есть улица Советская, есть памятник Ленину и Дом культуры. Но только в Мурманске есть Power. Power Hit Radio.
2: 104.5 FM.

Power Hit Radio. Регистрационный номер из зарегистрированных СМИ. Л номер ТУ-51-00-396 от 20 января 2021 года выдан Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Мурманской области. Информационная продукция для лиц, достигших 12-летнего возраста. Power Hit Radio. Hit Radio. Power Hit Radio.

0: 6 часов точное время. Реклама.
1: Риэлт-сеть – это агентство недвижимости. Агентство недвижимости – это риэлт-сеть.

0: Hits Radio.
1: I only drink when I overthink.

0: Hour Hit Radio. New and fresh. Просим любить и жаловать. Новый трек на Power Hit Radio.
1: John Summit, Devote и Julia Church, Shades of Blue.

Power Play. Спонсор песни недели ИП Петрик Мария Ивановна. Студия «Первая маникюрная». Профессиональный японский маникюр. 60

0: Спонсор PowerPlay – студия «Первая маникюрная». Мужской педикюр в отдельном кабинете. Забота о ваших ногах в комфортной обстановке. Система IBX – это то, что нужно для укрепления натуральных ногтей и сохранения их здоровья. Шмидта 39/1, телефон 60-40-60, группа ВКонтакте «1 маникюрная».
1: Power Hit Radio.

0: Power Hit Radio. Power Hit Radio с гордостью представляет новинка этой недели.
1: Зарп и Рита Ора, If It's Not Love.

0: с добрым утром. В Мурманске 7.00. Реклама.
1: Риэлт-сеть – это агентство недвижимости. Агентство недвижимости – это риэлт-сеть.
0: Вот за это должны платить подъемные. Сергей Сачков. Один против сна.

Но мне кажется, это, конечно, особенно иронично в тот момент, когда у нас только начинает разгораться весна, слушать песню про Endless Summer. Ну нет, у нас все еще, конечно, впереди, все прямо сейчас меняется у нас на наших глазах. И если бы мне еще буквально несколько месяцев назад сказали, что я не смогу пройти по диагонали через площадь около Меридиана, но зато смогу прогуляться по пешеходной Ленинградской, а в завершении будет меня ждать сцена, которая принимает городские мероприятия, я бы, конечно, выдал внутреннюю медаль за широкую фантазию, и на это мои полномочия, как говорится, все. Но нет, это наша новая реальность. И, кстати, к разговору про новую сцену. Да, действительно, если вдруг вы завтра собираетесь на большой концерт, который у нас в городе будет проходить, то напоминаю, что около бывшего кинотеатра «Родина» она теперь установлена. И, кстати, на автомобиле вы там уже последние пару дней проехать по этому поводу не можете. Ну и напоминаю, давайте еще важное, а то вдруг потом у нас налетит круиз-контроль, еще очень много важных эфирных дел тоже будет случаться, что в понедельник, я надеюсь, что вы, как и я, рано утром подпрыгивать не будете, потому что выходной день у нас, майские праздники продолжаются. Давайте по этому поводу мы, безусловно, порадуемся. Очень надеюсь, что понедельник для вас станет отдыхательным днем, поэтому давайте поскорее сегодня рабочие дела сворачивать, а для этого запускать наш день, где мы трудимся. Просыпайтесь. Доброе утро. Меня зовут Сергей Сачков. Это шоу «Один против сна» на 104.5.

0: Новость к нам пришла о том, что популярность кроссоверов пошла на спад, и все больше покупателей в мире интересуются седанами. Об этом заявил главный дизайнер автогиганта Stellantis Ральф Жиль. Если что, на всякий случай, Stellantis — это у нас, ну, такие не сильно известные марки, как Opel, Peugeot, Джип, Мазерати, Крайслер, Ситроен, Додж, Фиат, Альфа Ромео. Я думаю, что принцип вы поняли. В принципе, ну, практически все аж 14 брендов в этот гигант входят. Так вот, статистика еще и подтверждает, что в первом квартале Toyota Camry впервые почти за десятилетие обогнала по продажам в США все модели марки, включая бестселлер RAV4. Вот мы и сегодня в утреннем круиз-контроле у вас хотим узнать, как вы оцениваете эту тенденцию, что вновь популярными становятся седаны. Получит ли она продолжение в России, в Мурманске в частности? Был ли у вас опыт владения седаном? Какие плюсы или минусы у этого типа автомобилей? А возможно, вы прямо сейчас на седане. Расскажите, пожалуйста, как вам чувствуется, хотите ли вы свой автомобиль поменять? Комментарии уже можете оставлять в нашей группе во ВКонтакте. Открыто мобильное приложение PowerHit Radio. И с 8 до 9 утра можно звонить к нам в студию 488-448. Очень увлекательную, интересную и даже неожиданную автомобильную тему мы с вами сегодня обсуждаем.
1: Встал, потянулся, поел и проснулся. Сергей Сачков. Один против сна.

0: Реклама на Power Hit Radio. Мультиформатный семейный фестиваль «Воздух Карелии». 11, 12, 13 и 14 июня. Петрозаводск. Более 50 участников. Специальный гость. Комната культуры. Большой сет на фестивале «Воздух Карелии». Подробности на воздух.инфо. Официальный партнер – мебельная компания «Нонтон». Информационная поддержка в Мурманской области «Power Hit Radio». 0+.
1: Простых решений не бывает. Но есть разумный выбор. Рекламная служба «Power Hit Radio». 488-442.
0: Один против сна. Подъем засчитан.

0: погоде на Power Hit Radio.
1: Если честно, не соотносится у меня картинка и ощущение, которое на улице у нас прямо сейчас устанавливается, с теми цифрами, которые я вижу перед собой, перед своими глазами. На улице яркое солнышко начинает у нас пушиться и раскрываться потихонечку листочки на деревьях, а показывает нам сайт colgimet.ru о том, что плюс 1 градус в Мурманске всего лишь прямо сейчас на эту минуту, но и вторит ему практически наш термометр студии, сообщает о том, что в центре Мурманска, ну, чуть-чуть повеселее, но тоже плюс 2, конечно, особо не разгонимся. Ветер по-прежнему не сильный, северо-восточный, от 2 до 3 метров в секунду. Сегодня нам обещают всего лишь до плюс 6 градусов. Говорю всего лишь, потому что по ощущениям кажется, конечно, что там должно быть гораздо больше, но давайте лучше будем готовы к тому, что есть у нас прямо сейчас, и, в принципе, прогноз нам говорит на сегодняшний день. Если мы заглянем в следующие дни, то там по-прежнему обещают нам 14-15 градусов, которые к нам придут 11 мая, а количество дней, которые остаются до этой даты, все у нас сокращается и сокращается. Так что повышается шанс на то, что прогноз действительно сбудется, и такая красота у нас случится. Глядишь, весна еще стремительнее будет к нам в город приходить. Но пока, напоминаю, у нас плюс 1, плюс 2 градуса, и сегодня максимум до 6, поэтому, пожалуйста, не видите.

0: Потому что это всепроходящий автомобиль. Ну, представляете, когда у вас задний привод, но при этом над этим приводом висит двигатель, и он давит на эти колеса, а сама машина легкая. Это круче, чем полный привод.
1: Но он такой межклассовый.
0: Да, и он еще маленький. Это прям идеальная козявка такая. А потом была копеечка. Ну, копеечка вот уже в Мурманске. Ну, как бы, да, интересно. А следующий и последний седан, как оказалось, я статистику у себя провел. Вот 12, я сказал, сейчас вспомню, 13 автомобилей прошло через руки. И из них лишь 3 седана. И это было давненько. Вот последний был лет 10 назад, может быть, даже больше. Это Lancer. Ну, интересно, жили тогда почти на Каменной, там Зеленая, два дома, которые стоят, они отдельно от улицы Зеленой, и заезжать туда там очень сильно решала резина. Если вот совсем плохо, и если есть и была возможность для маневра, то я применял тактическую хитрость. Когда ты разворачиваешься, и дело в том, что навык был, двор тупиковый, и я все время выезжал задом. То есть задом я езжу и до сих пор чуть ли не лучше, чем передом. Короче, разворачиваешься, у тебя, получается, передние колеса сзади, весь вес на них исходит, и, пожалуйста, машина легко поднимается. Но это надо, чтобы вокруг никого особо не было.
1: Еще одна тема, которую хотели с вами обсудить и к ней вернуться. Евгений нам написал комментарий, говорит о том, что бензин дорожает. Вот все интересуются более экономичными седанами. В Соединенных Штатах снега мало, у нас из-за зимы многие пересели на кроссовер, так что у нас мало что изменится. А если углубиться в вопрос, то многим людям машина и не нужна вообще, а покупают, чтоб была. В современных реалиях по городу легче на автобусе передвигаться, чем искать потом место для парковки. Я из области и часто приезжаю в Мурманск, оставляя машину возле какого-нибудь торгового центра, а дальше пешком или троллейбусом. Иначе приходится наматывать круги, пока место найдешь.
0: Слушайте, да, спасибо, Евгений, за такой комментарий. Ценный для нас, потому что у нас в Мурманске одни ощущения, и нам порой непонятно, люди как приезжают из области, как они себя ведут в автомобильном плане. И что хочется подчеркнуть, что покупают для того, чтобы была, есть свежее подтверждение этого факта, потому что посчитали по КБМ, это бонус-малус, который применяется в ОСАГО, и где он выше всего. И вы не поверите, это Питер и Москва, собственно говоря, где куда-то поехать, так чтобы каждый день кататься от и до, и на работу, еще куда-то. Становится последний год достаточно сложно. Именно поэтому там огромное количество водителей с идеальным КБМ.
1: Мы сегодня у вас в круиз-контроле спрашиваем, как вы оцениваете тенденцию, что все больше покупателей в мире интересуются седанами. Получит ли она продолжение в России, в Мурманске в частности? Был ли у вас опыт владения седаном? Какие плюсы и минусы у этого типа автомобилей? Есть у нас звонок в студии.
0: Доброе утро. Доброе утро.
2: Здравствуйте.
0: Здравствуйте. Как зовут вас?
2: Меня зовут Мария.
1: Да, Мария, слушаем вас.
2: По поводу, да, вот темы сегодняшней, очень интересная тема. У нас в семье, кроме 99-й, больше не было ни одного седана. При том, что машины мы меняем очень часто. Потому что для Мурманска седан – это просто, конечно, утопия. Если ты живешь, не знаю, там не на Ленина, а где-то чуть поглубже во дворе, то я считаю, что седан – это, конечно...
0: Ну, там, где надо подниматься, да? Вот в этом проблема.
2: Спускаться, подниматься, колея, вот эти вот снегопады, которые сегодня есть, завтра нет. Ну, то есть, 99-я даже была, она такая была высокая, и мы очень были тоже ей довольны. Это была первая наша машина, вот. Остальные, конечно, были уже высокие, начиная с Дастера и заканчивая уже такими крупными машинами. Вот, даже несмотря на хорошую резину, все равно, ну...
0: Проблемки да. есть, особенно в сравнении. Мария, спасибо большое, да. Слушайте, честно говоря, у меня была такая мысль, чтобы автомобиль жены поменять, потому что у нее Outlander. И когда мы переместились на большую плоскость, хотя в рамках одного и того же района, стали жить на Гвардейке, и она работает в областной больнице, она то ездит, то ходит, чаще ходит. И если ехать куда-то, это тоже вот в основном по плоскости. Я думаю, а чего бы нет? Может быть, какую-нибудь Ладу Весту, там, кросс Тем более, очень хорошие отзывы, и друзья на таких ездят, и как бы нормально. Но потом что-то посмотрел на снегопад и думаю, да нет.

0: Нет уж. У нас звонок еще один. Вы в эфире. Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Доброе утро. Вам как вас зовут?
1: Зовут Татьяна.
0: Да, Татьяна, здравствуйте. Слушаем вас.
1: На данный момент владею автомобилем Гранта.
0: Так.
1: За 5 лет владения при хорошей резине ни в одном дворе не застревала, никогда на пузе не висела. Убедилась в том, что логом ниже Гранты. То есть я машиной довольна полностью. У меня есть второй седанчик. Это Mazda MX-3. Седанчик очень старый, 96-го года. Вот на ней зимой я никуда не езжу.
2: Да, это совсем уже другая история. Клиренс все-таки решает, да?
1: Да, ну когда ставишь колесики, я просто расширила арки, поставила 16-е колеса, можно выехать, но лучше никуда не залазить. Так, чисто прокатиться по центральным дорогам и все. Татьяна. А Гранта, я говорю, я очень довольна Грантой.
2: Вот это хорошая оценка, когда мы уже можем профессионально практически сравнить седаны и седаны. И опять же, Гранта, это объясняется ее популярность на нашем первичном рынке.
0: Звоните вы к нам в студию 488-448. Хотим сегодня у вас узнать, был ли у вас опыт владения седаном, какие плюсы и минусы у этого типа автомобилей, как вы вообще оцениваете тенденцию, что в мире все больше покупателей интересуются именно седанами. Звоните.
3: Собрался налево? Не забудь про помеху справа. Круиз-контроль на Power Hit Radio.
4: Реклама. Официальный дилер Mazda, Mitsubishi и Volkswagen Axel Motors Мурманск приглашает владельцев автомобилей на сервисное обслуживание. Скидка 23% на диагностику или техническое обслуживание при первом визите. Выгодная накопительная бонусная система Axel Bonus. Копите баллы и закрывайте ими часть суммы за обслуживание. 1 балл равен 1 рублю. Гарантия на работы и запасные части. Проспект Кольский, 83-79-400.
3: Круиз-контроль на Power Hit Radio.
5: Ясно вижу, ждет тебя дальняя дорога.
6: Не гадайте, обратитесь в МРТ-эксперт. Быстро, надежно, без очередей выполняем МРТ и КТ-диагностику на аппаратах последнего поколения. Предлагаем консультации по направлению неврология. Возможность решить несколько вопросов в одном месте. Запишитесь прямо сейчас. 63-22-83. Коминтерна 5. МРТ-эксперт. Мы видим важное.
7: Медицинские услуги, возможны противопоказания, необходима консультация специалиста.
8: Cherry Tiggo 9. Вершина модельного ряда Cherry. Пространство уровня бизнес-класса. Высокий комфорт и продуманные технологии. И сейчас выгода до 500 тысяч рублей. Количество автомобилей по специальным условиям ограничено. Автомаркет Cherry Мурманск. Кольский 118. 333-000.
9: Хэ-хэ-бар. Центр клубной культуры и ночной жизни Мурманска для своих и гостей города. Энергия ночи, софиты и знаменитые диджеи города создают атмосферу современной электронной музыки. Наслаждайся авторским меню между танцами. Хэ-хэ-бар. Танцуй до утра. Мурманск, проспект Кольский, 44. Бронь столов по телефону 70 70 57.
10: Обувь по 695 рублей в центре Мурманска.
11: Нет, вы не ослышались. В Доме обуви закрывается салон обуви «Диора». И перед закрытием тотальная распродажа всего ассортимента. Туфли, босоножки, ботинки, сумки, женская и мужская обувь. Все уходит с молотка. Работаем только до 1 июня. Успей найти ту самую, свою пару. Дом обуви на Ленина 62/11. Финальная распродажа салона обуви «Диора». Пока двери открыты, пока размеры есть, пока не разобрали самое сладкое.
3: Круиз-контроль.
4: Axel Motors Мурманск. Официальный дилер Mazda, Mitsubishi и Volkswagen. Спецпредложение на постгарантийное обслуживание. Оригинальные запчасти. Соблюдение стандартов качества ремонта. Кольский 83.
3: Круиз-контроль на Power Hit Radio. 488-448.

0: И давайте для начала о ситуациях на дороге, по крайней мере. Опровержение какой-то свежей информации у нас по этим участкам не поступало. Но если там что-то изменилось, вы нам, пожалуйста, сообщите. 488-448.
1: Карла Маркса, Софьпировская. Проблема на этом перекрестке была. Два автомобиля. Один закрывает съезд спуска от больницы. Затрудняет движение. Другой там где-то стоит тоже на этом перекрестке. Говорят, не очень было. Информация поступила нам еще в прошлом часе. А в этом часе нам сообщали о том, что заплатки закрывают свеженьким асфальтом подъем от Челюскинцев в сторону Семеновского озера. Соответственно, там очень медленное движение, и оно затруднено. Давайте возвращаться к нашей теме. Обсуждаем сегодня возрастающую популярность седанов во всем мире. У нас тенденция, у нас в Мурманске несколько иная, и есть мнение о том, что, наверное, и не будут никогда у нас мурманские седаны популярны. Вот давайте человека авторитетного послушаем.
2: Здравствуйте, зовут меня Виктором, работаю в такси. Хотел бы свои 5 копеек ставить по поводу машины. Для Мурманской области кроссовер — это самый оптимальный вариант. Седаны, мне просто смотришь на ребят, мне не ребят жалко, мне машины жалко. У нас в Мурманске на велосипедах ездят, но это не значит, что все должны так кататься. Я полагаю, что если есть у тебя возможность и финансы, то нужно покупать машину соответственно проживанию.
1: Слушайте, ну, мне кажется, Виктор прав, потому что если посмотреть на автомобили такси и условно, если взять и сравнить, да, автомобиль, допустим, работает 3 года в такси. И мы возьмем кроссовер и возьмем седан. И посмотрим на его, что там случилось с подвеской. Да ладно, черт с ним, подвеска. Давайте возьмем просто передний бампер. И за эти 3 года что с ним происходило на кроссовере и что происходило на седане, я думаю, многое нам этот бампер расскажет.
0: А давайте еще мнение и мысль Александра послушаем. Пообщался с Максом, он за эфиром. Вот что думает наш слушатель.
3: Седан – это трасса, это круто, это классно. Тем более, если он здоровый, где-нибудь Е-класса, АСС-класса, вообще кайф. Сейчас на кроссовере. Ну, на седане ездил, и вот и зимой вообще не было никаких проблем. У меня был 124-й Мерседес, задний привод. Передние проложили колею, задние толкают.
1: Ну, с одной стороны, как будто бы и да, да, особенно на трассе. Я вот вспоминаю, как управлялся Лансер на трассе. Ребята, это песня. Немногим автомобилям, кроссоверам такое доступно, но при этом, ребята, это вторая песня, и она очень маленькая и короткая. Это его багажник, в который, к сожалению, практически ничего не помещалось. 1,5 чемодана и все. И когда у тебя 3 детей, то, естественно, следующий автомобиль был уже с багажником в 6 раз больше.
0: У нас какая-то очень интересная тенденция сегодняшнего круиз-контроля, что все те, кто нахваливают седаны, сейчас ездят на кроссоверах.
1: Жизнь. Понимаешь, но против этого факта никак не попрешь. Вот другое дело, если заглянуть дальше, не хочется, конечно, вот в это вот туманное будущее погружаться, но вдруг, к сожалению, может так случиться, что с финансами будет похуже, то вот тогда боюсь, что мы все обратно такие и вернемся, и будем тут с вами обсуждать, что, слушайте, да, и на седанах, в принципе, нормально, ничего, я проезжаю там кое-как, бочком-рачком там и так далее.
0: Нам, кстати, Стройбат написал сообщение в нашем мобильном приложении. Говорит, доброе утро, господа. В Великобритании никогда седан не будет популярен.
1: Так, а там-то что?
0: Популярны кроссоверы, универсалы и хэтчбеки. Имел 7 машин назад седан. И могу сказать одно. В городе неплохо, но если куда-то за город выезжать с огромным багажом, очень неудобно. Всем желает хорошей пятницы. И рассказывает нам Стройбат о том, что все еще выплачиваю Стеллантису за свой Peugeot Boxer.
1: Слушай, ну, Peugeot Boxer — это совсем другая история.
0: Рассказывайте вы, пожалуйста, как оцениваете тенденцию, что все больше покупателей в мире интересуются седанами? Получит ли эта тенденция продолжение в России, в Мурманске в частности? Был ли у вас опыт владения седаном? Какие плюсы и минусы у этого типа автомобилей? 488-448, группа ВКонтакте, наше мобильное приложение. Пишите, звоните.
4: Ситуация на дорогах Мурманска под контролем камер и слушателей. Круиз-контроль на Power Hit Radio. 488-448.

0: хорошем.
1: Без труда не вытащишь и свечи из гнезда. Круиз-контроль на Power Hit Radio. Реклама.
2: Ваш автомобиль старше 3 лет? Официальный дилер Mazda, Mitsubishi и Volkswagen Axel Motors Мурманск предлагает специальные условия на обслуживание постгарантийных автомобилей. Комплексная диагностика со скидкой 50%. Оригинальные запчасти, соблюдение стандартов качества ремонта, гарантия. Проспект Кольский, 83. Запись по телефону 79-400.
1: Круиз-контроль.
3: Обед – самая долгожданная часть рабочего дня.
4: Привет, обед!
3: Бесплатная доставка вкусной домашней еды к вашему столу.
4: Суп, горячее, салат – всего 340 рублей.
3: Оставьте заявку в группе ВКонтакте «Привет, обед» или по телефону 952-294-46-43.
4: ИП Алибеков Руслан Саидкулуевич, Агрнип 321-519-400-143-34.
5: Планируете ремонт или строительство дома или дачи? Сейчас самое удачное время для покупки в компании CSM. Все строительные материалы для домашних мастеров и настоящих профи. Грамотные консультации по подбору и помощь в расчетах. Доставка заказов в любую точку Кольского полуострова. Центр стройматериалов Мурмана. Начни строительный сезон с надежным и проверенным поставщиком. Транспортная 1А. Телефон 228-222. Сайт csm51.com.
6: Свежий ветер весны кружит голову. Выпрыгни из серой зимы в яркие одежды в ранчо. Первая трава, первый поцелуй, свежие чувства. Весна, любовь и новые джинсы в модных магазинах ранчо. Открой себя нового этой весной. Обновись в ранчо.
1: Круиз-контроль.
2: Аксель Моторс Мурманск. Официальный дилер Mazda, Mitsubishi и Volkswagen. Оригинальные запчасти, соблюдение стандартов качества. Гарантия. Кольский, 83.
1: Собрался налево? Не забудь про помеху справа. Круиз-контроль на Power Hit Radio.

0: Обсуждаем с вами сегодня плюсы и минусы владения седаном. И как вы оцениваете тенденцию, что все больше покупателей в мире интересуются именно таким типом автомобилей? И продолжится ли эта тенденция в России и в Мурманске, в частности?
1: Да, потому что разница большая. Если посмотреть на всю Россию, такие, а почему бы и не седан, и продажи, что касается рынка новых автомобилей, там седаны победители, это всегда АвтоВАЗ, это много лет уже Гранта.
0: Слушай, очень приятно, что у нас сегодня очень много комментариев от девушек-автолюбителей. Вот еще один пришел в нашей группе ВКонтакте.
1: А это, кстати, очень сильно важно, потому что, допустим, мы, в частности, отказались от седана именно с подачи жены в большей степени, потому что коляску неудобно тащить на четвертый этаж, ее надо куда-то убирать, и лучше пусть это будет ее автомобиль, чтобы она туда убрала, когда она куда-то поехала, достала ее детскую коляску и дальше поехали гулять.
0: Нам Руслана написала в нашей группе в ВК: лифтбэк, багажник вместительный. В отпуск умещается чемодан немаленького размера, взрослый электрический велосипед, приданное кота и куча всего по мелочи. По трассе ехать одно удовольствие на данном автомобиле, да и по городу тоже нормально.
1: Да, кстати, про гранты, они же есть и лифтбэки. Там все, вот они, может быть, поэтому в топе и находятся на первом месте.
0: Нам Андрей еще, кстати, прислал классное сообщение в нашем приложении. Говорит, добавлю, а как Maybach управляется на трассе? Ай, песня, пишет Андрей.
1: Да понятно.
0: Что ж за трасса, за такая, вряд ли покорили где-то сейчас этот Maybach идет. Давайте к комментариям Алексея Сергеевича, в частности, перейдем. Оставил его в нашей группе в ВКонтакте.
1: Да, Алексей пишет, для мурманской зимы седан категорически не подходит. Можно убеждать себя, что ни разу не застревал, везде прекрасно проезжаю, но если хотя бы одну зиму покататься на кроссовере с клиренсом от 20 сантиметров и полным приводом, обратно на седан не захочется. Седан можно для лета иметь, но тогда уж интереснее купе-зажигалку.
0: Макс, кстати, по этому же поводу пишет нам комментарий, что на лето седан, а вот на зиму кросс полный, предлагает вот такое вот он решение.
1: Решение хорошее, да? Но это надо...
0: Дело за малым, как говорится.
1: Это надо две машины, это надо две страховки, это надо в двойной мере платить за ТО и ремонтировать, и это все увеличивается в два раза.
0: На август написал, только седан, седан навсегда, седан, не купе, не хэтчбэк, а седан, комфорт, много места, вместительность, ширина сидений, длина между рядами, вместительный багажник, высокий клиренс, легкий, сам себя вытащит, если знаешь как. Курсовая устойчивость, экономная, элегантная линия, удобная посадка для всех возрастов, пишет нам наш слушатель.
1: Да, но ему там тоже спрашивали, а что это за седан-то такой, в котором это все есть? Какой-то отдельный автомобиль, может быть. Не, ну, отчасти, конечно, высокий клиренс. Нет, не похоже. Хотел сказать, похоже на любимую многими Toyota Camry, но нет. У нас, кстати, у нас же, если я так заметил, вот посмотреть по популярным моделям именно в Мурманской области, то везде это будут кроссоверы и... на первом месте, понятное дело, в Североморске кроссоверы, но второе место там везде у нас занимают кроссоверы, а в Североморске это будет Toyota Camry. Это очень сильно влияет, потому что там много ребят, которые здесь не родились, а они родились где-то в других регионах, в средней полосе, на юге, отучились, стали профессиональными военными, и вот эту мечту про Toyota Camry с собой сюда привезли.
0: Нам Олег только что прислал сообщение в мобильном приложении, говорит, было дело. Поехали на рыбалку в район Зеленцов на Ниве, сворачивая с дороги, в кавычках, понятное дело, в ложбины между сопками, пару километров, и мы на озере. Там два мужика, и у нас глаза, как у крабов, вылезли, стоит Авео. А там дороги нет от слова совсем.
1: Слушайте, Олег, я тоже такие штуки встречал, и в том числе давненько, когда еще дорога очень сильно плохая была, получается, на Среднем, вот туда Большое Озерко, и там тоже бэха-тройка стояла. Но, знаете, есть какая штука, когда ты, допустим, в одну сторону по чему-то узкому можешь предмет засунуть, а обратно он у тебя не выходит.
0: Это очень жизненная мудрость такая.
1: С этими машинами это, мне кажется, всегда такая история. Он туда-то проехал, а обратно уже... Алло, здравствуйте, а не подскажете, сколько стоит эвакуатор?
0: Делитесь вы, пожалуйста, как вы оцениваете тенденцию, что все больше покупателей в мире интересуются седанами? Получит ли она продолжение в России, в Мурманске в частности? Был ли у вас опыт владения седаном? Какие плюсы и минусы у этого типа автомобиля? Буквально одна песня, Taylor Swift послушаем, и потом будем завершать наше обсуждение.

0: Популярность кроссоверов пошла на спад, и все больше покупателей в мире интересуются седанами. Такую новость нам принес главный дизайнер автогиганта Stellantis Ральф Жиль. И мы сегодня с вами весь час нашего круиз-контроля обсуждали, как вы оцениваете эту тенденцию, получит ли она продолжение в России, в Мурманске в частности, был ли у вас опыт владения седаном, какие плюсы и минусы у этого типа автомобилей. Алексей нам написал комментарий в нашей группе в ВК.
1: Пишет: без малейшего сожаления распрощался с прекрасной красной Тойотой. До комфорта, комфорт, управляемость, стиль и 277 лошадей имела, уехала в Киргизию, получив вторую жизнь. А сейчас лучший джимни Мурманска, город, бездорожье, трасса, везде пальцы вверх. Ну, про трассу это 90 км в час катит, это же не болид Формулы-1. Так что ни одними седанами или кроссоверами живет Север, есть место и для более универсальных автомобилей.
0: И в этом же обсуждении, в этой же ветке пишет наш слушатель Артем, говорит: только на седанах езжу. И в городе хорошо, и по трассе как пуля. Но на охоту или рыбалку квадрик по месту.
1: Ну, вот это видите. Вопрос: седан не универсальный автомобиль. Это все-таки определенная ниша, которая тебя как-то ограничивает. А если есть возможность, то да, это круто, это квадроцикл, еще хотелось бы лодку, яхту, снегоход, мотоцикл, дельтаплан. И это было бы счастье. Но, к сожалению, не у всех на такое количество счастья хватает средств, поэтому люди стараются вот так вот как-то там. Что-то какой-то кроссовер, полукроссовер. Еще же мы вот все с вами говорим: кроссовер, кроссовер. А вы знаете, что в Мурманске, кстати, другая статистика. Но в целом, по-моему, в прошлом году было посчитано, что 40% так называемых, ну точнее, они кроссоверы есть, но они моноприводные. И это так себе история для Мурманска. А во всех остальных регионах легко, все круто, хорошо. Там, ну что, передний привод, главное, клиренс высокий.
0: Хотя вот Артем заявляет в наших комментариях о том, что в наших дворах зимой только на кроссоверах и можно передвигаться.
1: И еще лучше на Нивах.
0: Ну а Максим, ты знаешь, как будто подводит такой один из итогов нашего сегодняшнего обсуждения и пишет нам в комментариях, что все зависит от географии. Ну в том смысле, что если у вас плохо, плоско, ровно и чисто большую часть года просто потому, что у вас снега не выпадает, так чё б на седане-то и не передвигаться. А вот если у вас все время в горку, все время наверх и с большим количеством снега, то зачем выделываться? Может быть, тогда и кроссовер.
1: Слушайте,
0: какой-то?
1: Да, само собой. Но если прижмет, и на седанах будем карабкаться, да, задом наперед, чтобы подняться в горку. И такие времена были, и не страшно, наверное, в них вернуться, коли раз это уже было. Но сейчас, конечно, подводя итоги, побеждают, без сомнения, кроссоверы, внедорожники, лучший полный привод, высокий клиренс, седаны пока у нас, скажем, не пользуются особой популярностью. Но это про Мурманск.
0: Спонсор программы «Аксель Моторс Мурманск». Официальный дилер «Мазда», «Митсубиши» и «Фольксваген». Скидка 23% для первых клиентов. Замена масла, спецпредложение на постгарантийное обслуживание. Оригинальные запчасти, соблюдение стандартов качества ремонта. Гарантия на работы и запасные части. Проспект Кольский, 83.
1: Всем прекрасной пятницы. Встречайте вскоре здесь программа «2 минуты с пользой» с Юлией Ряшкиной. И дальше Екатерина Новикова.
0: Макс Байков, спасибо тебе.
1: Чао.
2: Сейчас в Мурманске 9 часов. Реклама.
3: Риэлт-сеть – это агентство недвижимости. Агентство недвижимости – это риэлт-сеть.
2: Утро – это время, когда одно неверное движение, и ты снова спишь. Одно верное, и ты на 104.5. Двое против сна. Утром по будням на Power Hit Radio.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Две минуты с пользой. Мелочь, а полезно.
2: 42 метра и более 5000 тонн. Наш Алёша всегда в списках величайших, важнейших, масштабнейших военных мемориалов. Две минуты с пользой. У микрофона Юлия Ряшкина. Открытие мемориала было приурочено к 30-летию разгрома немецко-фашистских войск в Заполярье. Защитником Заполярья, воином 14-й армии, 19-й армии, Краснознамённого Северного флота, 7-й воздушной армии, пограничных отрядов номер 82, 100, партизанских отрядов «Советский Мурман», «Большевик Заполярья», «Полярник», «Сталинец», «Большевик». Слава отстоявшим эту землю. Такие слова можно прочитать у Алёши. Строить памятник начали в 1969 году. Деньги собирали горожане. Над разработкой проекта трудились скульптор-монументалист Исаак Бродский и архитектор Игорь Покровский. Гигантские слепки делались в Москве, затем их везли в Мурманск и тут устанавливали на фундамент, заливая бетоном. А вот голову Алёши полностью отливали в Мурманске. В итоге справились за 5 лет, и в 11 часов утра 19 октября 1974 года началось шествие многотысячных колонны. Впереди двигались два бронетранспортера. На прицепе головного орудийный лафет, на котором установили урны с останками неизвестного солдата и две капсулы. В одной морская вода с места геройской гибели легендарного корабля «Туман», в другой политая кровью защитников земля из долины славы и из района боев на рубеже Верман. Стоявший на рейде в Кольском заливе крейсер «Мурманск» салютовал 30 залпами в честь праздника и открытия мемориала. 9 мая следующего, 1975 года, в мемориальном комплексе прошло торжественное перезахоронение останков неизвестного солдата и был зажжен вечный огонь, перенесенный подножью Алёши от памятника 6-й героической батареи. Говорят, что первоначально было несколько вариантов места строительства мемориала. В том числе вынашивалась идея поставить монумент ближе к центру города, на сопке в конце проспекта Ленина. Но в итоге все-таки выбрали Зеленый мыс. В октябре 2004 года, к 60-й годовщине победы советских войск в Заполярье, мемориал дополнила аллея памятных плит городов-героев. Знали ли вы, что под каждой плитой заложена капсула с землей из этих городов? Чуть выше, рядом с Алёшей, покатая трехгранная пирамида. По замыслу авторов, это приспущенное в знак скорби по павшим воинам боевое знамя. Чуть в стороне от монумента два зенитных орудия. Во время боевых действий именно на этой вершине находились зенитные батареи, которые прикрывали Мурманск с воздуха. Все мы знаем, что статуя полая. А что же внутри? Первоначально планировалось создать внутри Алёши музей обороны Заполярья, но воплотить в жизнь проект не удалось. От подножья к голове ведет огромная винтовая лестница, стоит гулкое эхо, пространство освещает несколько тусклых лампочек. Внизу у входа своего рода бытовка. Там люди, которые следят за порядком на территории мемориала, хранят метлы, лопаты и прочий инструмент. В каске солдата есть небольшое смотровое окошко. Это вентиляционное отверстие, сквозь которое памятник, так сказать, дышит. По данным Википедии, 3 года назад в нашем городе было 20 памятников на военную тематику. Теперь 25. Алёша, конечно, занимает самое видное место. Юлия Ряшкина. До новых встреч в эфире.
1: Две минуты с пользой.

0: Только что с Катей Новиковой за эфиром обсуждали корреспондентские будни былые.
1: Былые, да. И такое, всем да, доброе утро.
0: Доброе утро. И было в том числе, Катя говорит, вот то ли дело, сел на машину и поехал. Не то, что на троллейбусе куда-то добираться.
1: Не, ну на троллейбусе тоже куда-нибудь удобно добираться. Но когда торопишься и куда-нибудь в далекие, отдаленные уголки нашего города надо, ну не знаю, ну не знаю.
0: Ну к разговору, кстати, про автомобильные путешествия. Я ж не просто так этот разговор завел. Вот если тебе нужно будет принципиально выбрать тебе вот машину большую, которая не влезает вообще ни в один поворот, но в которой можно внутри в шахматы играть, или маленькая, юркая, ну, где, возможно, ноги нельзя будет прям разместить, как тебе хочется. Ты какую выбираешь?
1: Я выбираю Volkswagen Passat. Она прекрасно ведет себя на трассе. У нее великолепный багажник, а цвет какой хороший. И водитель...
0: Я надеюсь, что твой муж сейчас тебя слышит.
1: У него совещание нет.
0: Ну, давай тогда чуть попозже мы еще раз этот диалог...
1: Давай еще раз проговорим, согласна.
0: Только главное, чтобы он подключился, естественно, на 104.5. А вы тоже, пожалуйста, никуда не отключайтесь. Мы в таком немножко приподнятом и игривом настроении сегодня проводим.
1: Да, давайте будем в нем находиться, продолжать. Ой, смотрите, на десантном корабле уже флаги повесили. Мы наблюдаем. Выставка сегодня же начинается военных кораблей на морском вокзале в Мурманске. И вот прямо сейчас все там украшательство идет.
0: А все новости, розыгрыши, призы, подарки, все в этот последний рабочий день и перед аж тремя выходными будем проводить, как всегда, здесь вместе с вами на Power Hit Radio. Двое против сна. Всем доброе утро.
2: У нас утренник. Каждый день. Катя Новикова и Сергей Сачков. Двое

0: Реклама на Power Hit Radio.
1: Я говорю интернет, вы говорите...
2: Ситилинк!
1: Я говорю Ситилинк, вы говорите...
2: Подключили!
1: Вы подключили и получили...
2: 3 месяца в подарок!
3: А что это тут происходит?
1: Ситилинк дает в подарок 3 месяца интернета при подключении.
3: Ого! А как подключить?
2: Легко!
4: Интернет Ситилинк. 3 месяца в подарок при подключении. Звоните 707-105.
5: При наличии технической возможности. Актуально с 1 апреля по 31 мая 2026 года.
2: Ситилинк!
6: Место, где позаботятся о вашем автомобиле. 9 букв.
7: Конечно, агрегатка. Бесплатная диагностика. Качественный ремонт и обслуживание любых АКПП, роботов, ДСГ и вариаторов. Скидка 10% на замену масла при покупке расходных материалов.
8: Телефон 603-311. Восточная объездная дорога 212.
9: Нет времени бежать на обед? Голодная большая компания? Выбирай пиццерийку. По будням с 14 до 17 закажи пиццу в офис или на дом от 1000 рублей и получи скидку 15%. Пиццерийка. Настоящие скидки. Настоящая пицца. Настоящая бесплатная доставка.
10: ИП Горякина Диана Валерьевна, ОГРНИП 32023-7530-128-20.
11: Однажды Буратино нашел золотой ключик и тут же сломал.
12: Не будь Буратино. Обращайся в мастерскую «Сделай ключ». Изготовление любых ключей, в том числе автомобильных. Ремонт, покраска, реставрация обуви и изделий из кожи. Замена часовых батареек, мелкий часовой ремонт. Заточка инструмента. Мы рядом. Гипермаркет «Окей». Лента на Радищева, ТРК «Плазма», универмаг «Волна». ТЦ на Карла Маркса, 38, корпус 1. Автоключи, парковка ТРК, Мурманск Молл. Ежедневно с 10 до 22.
13: Давным-давно один волшебник изобрел волшебные окна, через которые мир становился лучше и красивее. И чтобы волшебства стало больше, он отдавал их с огромной выгодой.
14: Это не сказка. Оконному заводу «Рихау» 25 лет. До конца мая скидка 50% на все окна, балконы и лоджии под ключ. Замер производства, доставка и монтаж. Гарантия на продукцию 5 лет. Телефон 79-2072. Сайт окнаарес.ру.
15: Кто рано встает, тому вести утреннее шоу.
16: Катя Новикова и Сергей Сачков.
15: Двое против сна.

0: о погоде на Power Hit Radio.
1: Спонсор прогноза погоды ООО «Элвис Авто». Продажа новых и БУ автомобилей. Комиссионная продажа авто. Выкуп авто по рыночной цене. Фролова 24А, Кольский 27Б.
2: К нам тут поехала группа «Ивановский Интернешнл». Вот прям в Мурманск. Да и на небе тучи, я имею в виду.
1: А вчера был тополиный пух, но сильно. Все-таки это был снег или град.
2: Как люди. Ты понимаешь, что-то вот все-таки немножко...
1: Да, концертный тур.
2: В воздухе у нас здесь такой иванушевское.
1: Да, есть такой момент.
2: Прямо сейчас в Мурманске плюс 2 градуса, ветер не сильный, северный 2-3 метра в секунду, и обещают нам, что до плюс 6 градусов сегодня все-таки будет. У нас в нашем городе некоторые источники показывают, что возможно у нас небольшой дождь, но надеюсь, что, как, собственно, и вчера, глобально мы без него все-таки сможем обойтись.
1: Ребята, 2 часа 56 минут именно в эти значения сегодня солнце проснулось.
2: Я, кстати, примерно в это же самое время.
1: А вы спали? И я тоже.
2: Нет, ты знаешь, как раз-таки вот сегодняшний восход и рассвет мне сказал 2 часа 56 минут.
1: Ой,
2: переворачивайся, мил человек.
1: Все, точно уже нужно какие-то более плотные жалюзи доставать и занавески тоже, потому что, нет, не спасает история.
2: И закат у нас пока все еще присутствует.
1: Да.
2: В нашем прогнозе хоть и в 10:30 это вечера случается, но хотя бы на несколько часов солнышко отдыхает, и мы какое-то время тоже нормально спим, так что успевайте, пожалуйста, напоминаем. Плюс 2 градуса в Мурманске у нас прямо сейчас.
1: Спонсор прогноза погоды представляет автосалон «Элвис Авто». Продажа новых и БУ автомобилей. Цены удивляют. Новый автомобиль Mazda CX-5 2026 года выпуска от 2 миллионов 780 тысяч рублей. Двухлитровый мотор, полноценный автомат и все актуальные опции. Фролова 24А, Кольский 27Б.
0: Будильники помогают

0: музыкальных критиков, что если бы вы могли запрограммировать компьютер, чтобы создать идеальную поп-песню, то она звучала бы именно вот так. Бруней, первое место в музыкальном чарте спустя 25
1: лет. Подписываюсь вот под этим утверждением.
0: Кайли Миноу, Can't Get You Out of My Head прямо сейчас в золоте чартов.

Хорошо, что вы слышите не все, что у нас в студии происходит. Я потому что только что за эфиром пытался подпевать Кайли Миноук, но вы бы, мне кажется, подумали, что это какие-то волки здесь развылись. Нет, это ваш ведущий пытается попасть в ноты так же, как и Кайли в своей песне. Спонсор рубрики представляет массажную студию «Философия тела». Эффективные техники массажа. Индивидуальный подход к каждому клиенту. Лимфодренажный и антицеллюлитный массаж – ваша возможность справиться с избыточным весом, отеками, сделать кожу подтянутой и упругой. 70-25-35. Медицинские услуги. Возможно, противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Реклама.
1: Килиманджаро Флагман – это новая версия популярного в России кроссовера. Баланс мощности и комфорта, адаптивная подвеска, новый премиальный интерьер и эксклюзивный цвет. Обновленный Килиманджаро в Мурманске на проспекте Кольском, 53, строение 5, уже ждет вас. Подробности и условия приобретения уточняйте по телефону 37077 или на сайте giliomega.ru.
2: Хорошая новость для всех, кто любит домашнюю кухню. В ТРК «Северная Нагорная» открылась драничная. Теперь здесь можно вкусно и сытно пообедать. В наше меню обеды, горячие блины и драники с разными начинками. Драничная в «Северном Нагорном». Приходите на открытие, мы вас накормим. Подарите себе маленький праздник посреди рабочего дня. Насладитесь вкусными и сытными блюдами, как дома. Телефон 75-44-66.
3: Помыли у нас машину? Смените шины. Актуальная услуга на автомойке «Эдванс» в ТРК «Мурманск Молл». Сезонный шиномонтаж в теплом помещении. Пока ваш автомобиль переобувают, вы можете прогуляться по магазинам или выпить чашку кофе. Открыта запись с 22 апреля. Звоните 700-145.
4: Получи права за 2 месяца. От 15 тысяч рублей. Первый взнос – 3 тысячи. Рассрочка от автошколы – 0%. Обучение рядом с вами. Без переплат. Автошкола «Гарант». Ленина, 11Б. Телефон 250050. Запишись сегодня и получи скидку 1000 рублей.
5: Простых решений не бывает. Но есть разумный выбор. Рекламная служба «Хит-радио» 488-442.
6: Будильники помогают проснуться, но чаще всего они просто мешают спать. Двое против сна. Лучше будильников.
7: So don't nobody else make me feel like

0: Фактомат.
1: Спонсор рубрики «Доставка для всей семьи Культ Пицца». Мы создаем культуру ВКонтакте и сайт Культ Пицца.
2: 488-448. Если тоже хотите ее попробовать, как это мы сейчас сделали с Катериной за эфиром, то
1: да,
2: можете...
1: мы уже отведали пиццу.
2: Что скрывать тогда? Звоните, пожалуйста, нам. 488-448. Разыгрываем 500 баллов, которые равняются 500 рублям для оплаты заказа Культ Пицца.
1: Да, сегодня на календаре у нас уже 8 мая. Какие события разные всякие произошли в этот день. Мы прям вот уже хотим сильно вам рассказать об этом.
2: Да, она каждый день радуется.
1: Познакомиться.
2: Доброе утро.
1: Да, я любопытная.
2: Здравствуйте.
1: Как вас зовут?
3: Здравствуйте, меня зовут Мария.
2: Мария, здравствуйте. Да.
1: Давненько Марии у нас не было.
2: Ну, это точно. Вообще приятно каждый раз, когда девушки звонят. Ну, мне точно приятно.
1: Да, мне тоже приятно.
2: Ну, это вообще хорошо тогда. Итак, Мария, напоминаем на всякий случай, что у нас будет здесь происходить. Мы вам рассказываем про исторические события, кое-какие факты приводим по поводу них. Ваша задача слушать себя и не столько нас, отвечать либо да, либо нет, в зависимости от того, согласны вы или не согласны с тем, что мы здесь произносим. Напоминаем, что можем подбирать. Да,
1: только
2: это такая.
1: Только в последнем предложении.
2: Такая игра. Здесь такое, конечно, может быть. Ваши секунды вот уже, в принципе, поехали.
1: Все,
2: удачи.
1: Мы желаем вам удачи, Мария.
2: Я сегодня тоже отдельно желаю нашей участнице.
1: Сбудется.
2: Погнали.
1: Давайте.
2: Марк Ключник. По народному календарю сегодня люди говорили, на святого Марка сеется татарка. Верите в такое?
1: Мария.
2: Ну, все конечно. Правильно, а что нет-то? Конечно, тем более татаркой
1: что?
2: Называли гречиху. 8 мая – Всемирный день осла. В фильме «Девятая рота» снималась та же ослица, что и в «Кавказской пленнице». Может такое быть?
3: Нет.
2: А вот вы
1: удивительно,
2: зря.
1: Удивительно, но да.
2: Между фильмами 40 лет разницы... Дотерпела все-таки.
1: Да, потому что долгожители.
2: До Бондарчука, как говорится. 1541 год. Испанский конкистадор открыл реку Миссисипи. Эта река дает позывные американским радиостанциям. Верите в такое?
3: Нет.
2: А вот вы зря. Все, кто находится к востоку от Миссисипи, начинают на W, так. А к западу на букву K. Еще один факт на вашу копилочку. В 1886 году впервые была произведена Кока-Кола. Поначалу ее продавали в аптеках. Да или нет?
3: Да.
1: Да.
2: И шла она как патентованное лекарство.
1: Ну,
2: вы правы. И мы тоже идем дальше.
1: Вот факты.
2: 77 лет назад в Берлине открыт памятник воинам советской армии. Скульптура была неофициальным символом группы советских войск в Германии. Да или нет?
3: В каком году еще раз?
2: 77 лет назад. По этому поводу мы даже не спорим. Это чистая правда. А вот то, что эта скульптура была неофициальным символом ГСВГ. Как считаете, да или нет?
3: Да.
2: Абсолютно
3: да,
2: верно. Да. Это фигура солдата с опущенным вниз мечом. Вы правы. Погнали дальше.
1: Давай.
2: 1970 год. Вышел последний студийный альбом группы «Битлз». Именно на нем появилась легендарная песня «Богемская рапсодия». Все верно?
3: Нет.
2: Ну, конечно, это вообще песня группы Queen, но на том альбоме Битлов была не менее известная Let It Be. Последний вопрос успеем для вас. Вот этот хочу.
1: Ну, давай.
2: 50 лет, потому что
1: давай.
2: Певцу Энрике Иглесиасу.
1: Да,
2: время-то
1: неужели?
2: Куда летит о-о. Вообще? У него четверо детей с теннисисткой Анной Курниковой. Да или нет?
3: Конечно же, да.
2: Да, естественно.
1: Да,
2: они еще...
1: вроде недавно 3 было.
2: Они 25 лет вместе. Меня вот это больше возбуждает. Вы правы абсолютно. Что у нас там у Марии? Давай посчитаем.
1: Так, 7 вопросов мы успели задать Марии. Минус 2, значит 5 с плюсом. Мария, вы отличница. Это хорошая заявка на победу, на получение сертификата, да, 500 баллов, которые равны 500 рублям на доставку Культ Пицца. Но пока вы остаетесь в таком вот пребывать в неведении целый час, победитель вы или нет, потому что она будет второй раунд игры «Фактомат» только через час.
2: Ну, вы на линии, пожалуйста, оставайтесь.
1: Да.
2: Кое-какие подробности у вас еще хотим расспросить. Слушай, я прям сильно впечатлился, я должен тебе об этом рассказать в эфире. Я прям представляю, как ты чем-то торгуешь. Так, у нас 7, здесь минус 2,
1: да?
2: Итого 5. Это было красиво, честное слово. Я прям впечатлился. Спонсор рубрики «Доставка Культ Пицца». Новый культ в городе. Попробуйте пиццу с нежнейшими бортиками, которые тают во рту. Неаполитанское тесто по классическому рецепту, более 20 видов начинок от классической маргариты до экзотических сочетаний с фисташками или манго. ВКонтакте и сайт Культ Пицца.
1: ООО «Зимовка», ОГРН 12-15-10-000, 63-95, Ледокольный проезд 6.
0: Фактомат.

0: 10.00 в Мурманске. Реклама.
1: Риэлт-сеть – это агентство недвижимости. Агентство недвижимости – это риэлт-сеть.
0: Новости 51-го региона.
2: С какими новостями завершаем рабочую неделю и в каком настроении уходим в праздники, узнаем сейчас вместе с Екатериной Новиковой.
3: Спонсор выпуска новостей ООО «Элвис Авто», продажа новых и БУ автомобилей, комиссионная продажа авто, выкуп авто по рыночной цене, Фролова 24А, Кольский 27Б. 9 мая в регионе состоятся три военных парада. Они пройдут в Мурманске, Кандалакше, а также на главной базе Северного флота в Североморске. По площади военная техника проходить в составе колонн в этом году не будет, но ее можно будет увидеть на специальных выставках. В Мурманске она пройдет у ДК имени Кирова на улице Пушкинской. Завершатся торжества в День Победы праздничными салютами, которые прозвучат в Мурманске, в Североморске и в Мончегорске. Что касается города-героя Мурманска, в 10 часов утра 9 мая начнется парад, как и по всей стране. В городах и малых населенных пунктах Заполярья запланированы шествия бессмертного полка, народные гуляния и праздничные концерты. С более точной программой праздничных мероприятий в Мурманске вы можете ознакомиться в сети интернет, на сайте правительства Мурманской области, в социальных сетях. И также, конечно же, я еще в следующих выпусках новостей кое-какие подробности вам расскажу. Да, и напомню, что в Заполярье сейчас проживает 541 ветеран Великой Отечественной войны и приравненные к ним категории граждан. Каждый получил единовременную выплату 80 тысяч рублей. Помимо этого, увеличена до 5 тысяч рублей выплата детям войны. Ее получат более 15 тысяч жителей области. Как я уже сказала, к программе празднования мы еще вернемся. И в продолжение темы стало известно, где в Мурманске собираться участникам шествия бессмертного полка. На проспекте Ленина у дома номер 67 и у дома номер 80. Вот в этой точке всех участников шествия бессмертного полка будут ожидать волонтеры, помогут, в общем-то, выстроиться, присоединиться к шествию. С 9 часов утра уже все могут подходить. Дом номер 67, дом номер 80, проспект Ленина.
2: Ну, не забывайте, пожалуйста, что прямо сейчас нас ждет масштабное обновление нашего исторического центра, поэтому если вы хотите посмотреть парад 9 мая вживую, то, возможно, стоит чуть заранее прийти для того, чтобы удачное место конкретно для себя и своих близких подобрать.
3: Да, это точно. Так, к другим новостям. В Мурманске проконтролировали ход ремонта дорог, которые ведут к школам и больницам. Заместитель губернатора, министр транспорта и дорожного хозяйства региона Юлия Плектова и глава Мурманска Иван Лебедев совместно с представителями общественности осмотрели участки улиц Юрия Гагарина и Павлика Морозова. На этих улицах за лето обновят около 2 километра дорожного полотна. Подрядчики заменят бортовой камень, отремонтируют люки, тротуары, включая ступени, установят новое ограждение, тактильную плитку на переходах. Глава города Иван Лебедев отметил, что на объектах уже идет демонтаж старых конструкций, и чтобы минимизировать неудобства для пешеходов, ремонт тротуаров проводят поочередно по разным сторонам улиц. А вот на улице Скальной совсем не так. Так, ладно, дальше. В общем, все действия заранее синхронизированы с планами и в том числе сетевых организаций. Это важно. Особое значение. Так, значит, улица Юрия Гагарина ведет к детскому саду 73, на Павлика Морозова там и школа номер 26 расположена, и детский сад 57, и также центр Пирогова, областная детская больница. Безусловно, дороги туда очень востребованы. Ремонт напрямую влияет на безопасность и детей, на доступность медицинской помощи. Контроль за реализацией дорожной кампании осуществляется министром транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области и совместно с общественниками и депутатским корпусом.
2: Ты знаешь, хорошо, что занимаются не только школами, которые стоят в самом центре города, на первой линии, так сказать, вдоль проспекта Ленина на виду, но еще и до тех мест, куда добраться во всех смыслах проблематично. И нужно потратить какое-то количество усилий, да, поэтому хорошо, что занимаются не только гимназиями и лицеями в центре, но еще и так называемыми школами по месту жительства.
3: Да, что касается школ по месту жительства и дороги к ним, то в преддверии учебного года из года в год, да, проходит такая кампания «Дорога в школу», она называется, и как раз-таки тоже осматривают, проверяют дороги, ведущие к учебным заведениям к началу учебного года, чтобы все было в порядке и комфортно школьникам и дошкольникам было добираться до места учебы.
2: Но в этом году, мне кажется, как-то особенно рано начали заниматься городом в принципе, потому что дорогами, я вчера оказался на улице Марата, и там, где был, получается, пешеходный переход на... Какая там улица? Туда вдоль, потом в проспект Ленина уходит. Вот и я сейчас в моменте тоже забыл название. Сейчас посмотрю для вас. В общем, там теперь, где был светофор, ты не можешь там перейти на другую сторону. В общем, сейчас я вспомню тебе вдоль 37-й школы. А там был светофор, ты сейчас не можешь им воспользоваться, потому что там уже все перерыто, перекопано. Да. Очень рано начались у нас работы. Сейчас я карту открою, вспомню, как это место называется.
3: Временные неудобства, конечно же, пока будут нас с вами сопровождать. Ну, давайте как-то с пониманием к этому отнесемся, потому что, ну, все в результате делается для того, чтобы было хорошо.
2: А улица Заводская называется.
3: А, точно. Улица Заводская. Кстати говоря, там стоит детский сад, но сейчас это Ингус Страх, а раньше я в этот детский сад ходила.
2: Александр нам тоже подсказывает в нашем мобильном приложении. Спасибо, Александр. Видим ваше сообщение.
3: Ну и как раз продолжу про улицу Марата и, в принципе, про проспект Кирова. И тоже его ремонтируют. На проспекте Кирова протяженность полотна, которое будет обновлено, составляет более километра. Работы ведутся на двух участках от проспекта Кольского до улицы Марата, от Кольского до Марата и далее до переулка Хибинского. В настоящее время дорожники демонтируют ограждение, бортовой камень. После этого они уберут покрытие, которое изношено, установят новое основание, уложат верхний слой асфальта. Ну и помимо этого в порядок приведут тротуары, дорожную инфраструктуру. На время ремонта движение организовано по согласованной уже схеме. Все съезды, заезды к домам и организациям сохраняются на вот этом вот участке пути, участке ремонта. Ну и работы ведутся в рамках народной программы на этом участке дорог. Программа называется «На севере жить».
2: Есть ли у нас еще новости на сегодня?
3: Слушай, давай пока ограничимся, что будут еще новости в 12, 14 и 16 часов. Какие-то комментарии
2: Да,
3: есть?
2: Перейду к сообщениям, потому что напоминаем, что выпуск новостей у нас интерактивный. Александр, любитель не только кофе, написал нам в мобильном приложении. Подскажите, пожалуйста, в связи с праздником меняется ли график выхода выходного пособия и полярной станции? Да, действительно, завтра, 9 мая, у нас на 104.5 будет программа «Карта памяти», которую ведет у нас Соня Баженова. Полярная станция.
3: Да, и создает, и все. Да,
2: в воскресенье традиционно с 13 до 16, ну а 11 мая в понедельник, когда мы с тобой, Катерин, будем отдыхать. Ты правильно перепроверила. Маша Фрейман будет здесь.
3: В дневном эфире.
2: Да, у нас в студии Power Hit Radio, так что небольшие изменения в нашей сетке в связи с праздниками. Ну а потом со вторника двое против сна, как говорится, на 104.5.
3: Да, все. Спонсор выпуска новостей ООО «Элвис Авто». Автосалон, продажа новых и БУ автомобилей. Цены удивляют. Новый автомобиль Nissan Qashqai 2026 года выпуска. 2 миллиона 450 тысяч рублей. Под ключ. Двухлитровый мотор и все актуальные опции. Фролово 24А, Кольский 27Б.
0: Утро – это время, когда одно неверное движение, и ты снова спишь. Одно верное, и ты на 104.5. Двое против сна. Утром по будням на Power Hit Radio.

0: Реклама на Power Hit Radio.
1: Магазин «Автопазл». Запчасти для отечественных автомобилей и иномарок. В рабочие дни шлагбаум на въезде к магазину всегда поднят и не мешает заезду и выезду клиентов. Вдоль здания магазина организована парковка для посетителей. Открыта вакансия продавца-консультанта. Речной проезд 2, ежедневно с 9 до 20, в воскресенье до 18 часов. 608-088. Вконтакте «Аутомаг 051».
0: Мы покорили воскресенье. Теперь ведущий Power в эфире 7 дней в неделю. Полярная станция.
2: Партнер программы Мурманск Молл. Выглядеть стильно проще, чем кажется. Скачивайте бесплатно весеннюю коллекцию «Стильный город». 30 образов с магазинами и ценами на сайте murmall.ru.
1: Каждое воскресенье с 13 до 16 Света Владимирова и Сергей Сачков расскажут о нашем севере все. В любую погоду на 104.5.
0: Power Yoday. Твоя беспроводная зарядка.
3: С понедельника по пятницу с 14 до 17 на Power Hit Radio.
4: Партнер программы «Мясной бар Top Blade». Скажите «нет» скучному и сухому шашлыку. Насладитесь настоящим мясом с невероятным ароматом дыма. Попробуйте новые наборы мяса из техасского смокера до 11 мая. Забронируйте стол 600150.
1: 81 год назад закончилась Великая Отечественная война. Программа «Карта памяти» пронесет нас сквозь время, и мы сможем стать очевидцами тех событий, о которых каждый день напоминает нам город-герой Мурманск. По будням в 12.25 и в 16.35, а также 9 мая на 104.5. Партнер программы – компания «Кольский транспортный терминал». Современный технический комплекс по аренде и обслуживанию строительной, специальной техники и грузовых автомобилей. Город Мурманск, проспект Кольский, 114А, сайт ktt-51.ru.
5: Сложно разобраться, что такое капремонт, как расходуются средства, какие дома будут ремонтировать в этом году.
0: Мы постараемся объяснить в программе «Капитальный ответ». Программу представляет фонд капитального ремонта Мурманской области. Наша задача – теплые и комфортные дома. Все о капремонте многоквартирных домов на сайте fkrmo.ru и в соцсетях организации.
5: Капитальный ответ. Каждый вторник в 11.25 на Power Hit Radio.
0: Кто рано встает, тому вести утреннее шоу. Катя Новикова и Сергей Сачков. Двое против сна.

0: О погоде на Power Hit Radio.
1: Спонсор прогноза погоды ИП «Сазонов» Юрий Николаевич, компания «Флоранж». Сирень, 300 рублей за штуку. Вконтакте «Флоранж 51».
2: Может, в этом году у нас и на наших деревьях сирень-то пораньше зацветет, а не в конце июня, как обычно.
1: Я хочу, я люблю, мне нравится, красота.
2: А если еще два раза за летний сезон,
1: вообще
2: было бы вообще
1: великолепно.
2: Шикарно.
1: А когда еще на высадят сад сирени на улице Ленинградской, как нам обещают?
2: Ну, ты тоже не перегибай.
1: Да,
2: плюс 2 градуса прямо сейчас. У нас в Мурманске ветер по-прежнему северный, 2-3 метра в секунду. Ну, кстати, у нас на термометре в студии плюс 4 уже целых.
1: Хорошо.
2: В 2 раза больше, чем в среднем по городу, так что приезжайте, пожалуйста, в центр Мурманска. Плюс 6 вообще нам обещают в среднем у нас по городу сегодня, 8 мая. По-прежнему говорят нам, что возможен небольшой дождь, но мы отказываемся в это верить, смотрим в другие источники
1: погоды.
2: Не, пусть ходят, бродят вокруг, а там на самом деле солнышко уже на другом берегу залива. Давайте переманим его сюда.
1: Давайте.
2: К нам, я думаю, что оно здесь нужнее, потому что по-прежнему плюс 2 градуса в Мурманске в среднем по городу на эту минуту.
1: Спонсор прогноза погоды представляет компанию «Флоранж». Встречайте весну с любимыми цветами по выгодным ценам. Акция «Сирень» всего 300 рублей за штуку, нежный ландыш – символ весны и свежести. Подарите себе и близким красоту и весеннее настроение. «Флоранж» 51.рф 921-037-3720.
0: У нас утренник. Каждый день. Катя Новикова и Сергей Сачков.

Мы слышали эту песню много раз, но с удовольствием послушаем еще. Встречайте на 104.5 «Вечный хит».

0: Стрелки часов в Мурманске показывают полдень. Реклама.
1: Риэлт-сеть – это агентство недвижимости. Агентство недвижимости – это риэлт-сеть.
0: Новости 51-го региона.
2: Добрый день, на 104.5 время новостей. У микрофона Екатерина Новикова. Спонсор выпуска новостей ООО «Элвис Авто». Продажа новых и БУ автомобилей. Комиссионная продажа авто. Выкуп авто по рыночной цене. Фролова 24А, Кольский 27Б. В Мурманске проконтролировали ход ремонта дорог школам и больницам. Заместитель губернатора, министр транспорта и дорожного хозяйства региона Юлия Полиектова и глава Мурманска Иван Лебедев совместно с представителями общественности осмотрели участки улиц Юрия Гагарина и Павлика Морозова. За это лето там обновят около 2 километра дорожного полотна. Подрядчики заменят бортовой камень, отремонтируют люки и тротуары, включая ступени, установят новое ограждение, тактильную плитку на переходах. Глава города Иван Лебедев отметил, что на объектах уже идет демонтаж старых конструкций. Ремонт тротуаров проводит поочередно по разным сторонам улицы. Все действия заранее синхронизированы с планами сетевых организаций. Отмечается, что улица Юрия Гагарина ведет к детскому саду номер 73. На улице Павлика Морозова расположены школа номер 26, детский сад 57, медицинский центр имени Пирогова и областная детская больница. Таким образом, ремонт напрямую влияет на безопасность детей и доступность медицинской помощи. В порту Мурманска задымилось грузовое судно «Арка-31». Об этом сообщили в Северо-Западной транспортной прокуратуре. По предварительной оценке, это произошло в результате замыкания электропроводки. Никто не пострадал, акватория не загрязнилась. По факту инцидента проводится прокурорская проверка. Мурманский арктический университет выиграл 2-летний грант на молодежные проекты. Университет получил почти 10 миллионов рублей на реализацию 8 студенческих инициатив в 2026-2027 годах. Они охватывают ключевые направления от спорта и здорового образа жизни до адаптации первокурсников, профилактики деструктивного поведения и продвижения инклюзивных решений для Севера, сообщает пресс-служба вуза. Исполняющая обязанности ректора Арктического университета Мария Князева отметила: победа во всероссийском конкурсе молодежных проектов – это не случайный успех. Закономерный итог системной работы университета по созданию среды, где студенческие инициативы слышат, поддерживают и помогают им вырасти до уровня большого федерального гранта. 9 мая по всей стране зазвучит гудок победы в 12:00 по местному времени. Грузовые поезда и маневровые локомотивы, скоростные поезда и электрички, которые в этот момент будут находиться в пути, подадут продолжительный звуковой сигнал. Об этом сообщает пресс-служба РЖД. Этой традиции уже 81 год. Спонсор выпуска новостей представляет автосалон «Элвис Авто». Продажа новых и БУ автомобилей, цены удивляют. Новый автомобиль Nissan Qashqai 2026 года выпуска – 2 миллиона 450 тысяч рублей под ключ. 2-литровый мотор и все актуальные опции – Фролова 24А и Кольский 27Б. Такие новости к этому часу. С вами была Екатерина Новикова. Следующий выпуск новостей в 14:00.

0: Еще не в ротации, но уже в эфире. Прямо сейчас открывай приложение Power и ставь свою оценку новому треку. Power Test.
1: Спонсор Power Test и по Никитин Александр Владимирович. Крафтовая бургерная Top Burgers. Вкус, стиль, бургеры. Ленина, 74.

0: Power Test. По будням с 12 до 14 слушай Power и определяй будущее возможных новинок эфира.
1: Спонсор Power Test представляет Top Burgers. Модное место в центре города, куда идут за вкусом и атмосферой. Крафтовые бургеры и панорамные окна, и на стенах герои из фильмов Гая Ричи. Топовые бургеры – это не просто слова, это Top Burgers. Ленина, 74. 104.

0: Реклама на Power Hit Radio.
1: Чтобы получить ключ, ты должен проявить силу и смелость.
2: Просто обратись в мастерскую «Сделай ключ». Изготовление любых ключей, в том числе автомобильных. Ремонт, покраска, реставрация обуви и изделий из кожи. Замена часовых батареек, мелкий часовой ремонт, заточка инструмента. Мы рядом. Гипермаркет «Окей», лента на Радищева, ТРК «Плазма», универмаг «Волна», ТЦ на Карла Маркса 38, корпус 1. Автоключи, парковка ТРК «Мурманск Молл». Ежедневно с 10 до 22.
3: Деньги любят счет. Инвестиции в недвижимость – один из способов сохранить и приумножить капитал. Свой дом в коттеджном поселке Брусникино 4 на выгодных условиях. Беспроцентная рассрочка от компании «Вудека» на год. Первый взнос – 1 миллион рублей. Цена участка и строительства дома зафиксированы. Не упустите шанс. Подробности по телефону 20 90 10. Сайт brusnikino.com.
4: Обновленный Хавейл Джолион уже в Мурманске. Больше технологий, больше комфорта. Больше автомобиля за свои деньги. Один из самых популярных в своем классе. И теперь еще лучше. Выгодный трейд-ин. Цена 2 миллионов 49 тысяч рублей. Уже в автомаркете. Кольский 118. Телефон 33-000.
5: Здоровье не купить, но можно о нем позаботиться. Ценные советы и любопытные факты. Просто о самом главном. Узнайте больше о здоровье и профилактике в программе «Без рецепта». На Power Hit Radio по четвергам в 11.25 и 16.50.
6: Партнер программы – сеть стоматологических клиник «Нордстом». Опыт, которому доверяют. Полный спектр стоматологических услуг. 23-23-88. Медицинские услуги. Возможны противопоказания. Требуется консультация специалиста.
7: 81 год назад закончилась Великая Отечественная война. Программа «Карта памяти» пронесет нас сквозь время, и мы сможем стать очевидцами тех событий, о которых каждый день напоминает нам город-герой Мурманск. По будням в 12.25 и в 16.35, а также 9 мая на 104.5. Партнер программы – компания «Кольский транспортный терминал». Современный технический комплекс по аренде и обслуживанию строительной, специальной техники и грузовых автомобилей. Город Мурманск, проспект Кольский, 114А, сайт ktt-51.ru.
8: Number one. Hit music station.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: 81-й годовщине Великой Победы посвящается «Карта памяти». Спонсор программы – сервис по аренде и обслуживанию спецтехники ООО «Кольский транспортный терминал». Проспект Кольский, 114А, сайт ktt-51.ru. Карта памяти. Карта памяти. Великая Отечественная война – это не только история сражений и подвигов на фронте, но и история героев в белых халатах. Врачи, медсестры, санитарки и фельдшеры работали в невероятно тяжелых условиях, спасая жизни под бомбежками, в холоде и голоде. Их труд – это подвиг, который остался немного в тени, но без которого победа была бы невозможна. В годы войны Мурманская областная клиническая больница, тогда это была вторая городская больница, стала важнейшим звеном в системе медицинского обеспечения фронта и тыла. Под руководством Петра Андреевича Баяндина и его преемников больница превратилась в госпитальную базу, которая принимала тысячи раненых и пострадавших. С первых дней войны в больнице началась масштабная реорганизация, потому что вместо двух больниц осталась одна в городе, первая городская была разрушена после воздушной бомбардировки. Конечно, больница была перепрофилирована для приема раненых. Хронические больные, дети и онкологические пациенты были переведены в другие учреждения или эвакуированы в районы области. Больница стала центром спасения жизней бойцов Карельского фронта. На Кандалакшском направлении летом и осенью 1941 года шли тяжелые бои, число раненых росло. Госпиталь, которого по сути еще не было, не готов был их принять, поэтому первые дни творилось что-то невообразимое. Во дворе собиралась длиннющая очередь раненых. Положение осложнялось тем, что под госпиталь было занято 22 дома, разбросанных на протяжении 2 километров. Не хватало медсестер и санитарок, а раненых становилось все больше. Поступать они стали целыми поездами по 300-400 человек сразу. Но даже в этих тяжелых условиях нехватки врачей и среднего медперсонала, перевязочных средств и медикаментов, формирование Кандалакшского госпиталя в основном было закончено к концу сентября. Работа пошла без срывов. Интересная история связана с начальником госпиталя Алексеем Галактионовичем Кротовым. До войны в Ленинграде он занимался физиотерапией. Здесь, в госпитале, открыл физиотерапевтическое отделение. И вскоре по его инициативе стало применяться грязелечение. А случилось это так. Проходя однажды по берегу Кандалакшского залива, Кротов обратил внимание на особый специфический запах прибрежной почвы. Помял он эту грязь в руке, понюхал и отдал в лабораторию. Оказалось целебной. Наладили грязелечение. Оно давало хорошие результаты, способствовало быстрейшему выздоровлению бойцов. Вся система медицинского обеспечения постоянно менялась, передислоцировалась и специализировалась. Так, на начало войны на Мурманском направлении в районе 65-69 километров

0: Реклама на Power Hit Radio.
1: Внимание, Мурманск! 24 мая в 19 часов вечер профессиональных боев «Бойцовский клуб». Турнир в мегакружке МФК «Северное Нагорное». 6 поединков. Бокс, ММА, кикбоксинг. Количество билетов ограничено. Подробная информация о продаже билетов на сайте murmol.ru. 24 мая, 19 часов. Мегакружка МФК «Северное Нагорное». Для лиц старше 16 лет.
2: Так, вещи перевезли, надо выбрать, какой интернет подключить.
3: А чего убирать? Ситилинк, конечно.
2: Хм, почему Ситилинк? Полно же вариантов.
3: Ситилинк у нас уже давно работает. И без перебоев.
2: Ну да, Ситилинк проверенный.
3: Вчера вон соседа подключали. Сделали все быстро. Еще и 3 месяца интернета подарили. Звони.

0: 707-105. Оставляй заявку.
1: Вот так CityLink.
2: При наличии технической возможности. Условия уточняйте по телефону. 707-105.
3: Коллектив магазинов «Строймикс» поздравляет с Днем Победы.
4: Май наступает, и память жива. Светом великим горят имена. Подвиг героев сквозь годы и дым стал нашей честью, опорой живым. Мужество их не померкнет вовек, пока благодарен живет человек. Пока над страной расцветает весна, в сердцах поколений победа сильна. Мы помним, мы гордимся.
5: Power Hyundai. Твоя беспроводная зарядка.
6: С понедельника по пятницу с 14 до 17 на Power Hit Radio.
7: Партнер программы — мясной бар Top Blade. Скажите нет скучному и сухому шашлыку. Насладитесь настоящим мясом с невероятным ароматом дыма. Попробуйте новые наборы мяса из техасского смокера до 11 мая. Забронируйте стол 600150.
6: Power Hit Radio с вами, даже если у вас нет радиоприемника.
8: В мобильном приложении и на нашем сайте для вас доступны
6: название треков,
8: голосование за самые понравившиеся,
6: передача сообщений в студию.
8: Бесплатно скачивайте в магазине вашего устройства приложение Power Hit Radio.
6: Или заходите на сайт phr.ru. Любимое радио всегда рядом. Для лиц старше 12 лет.
9: Реклама на Power Hit Radio. С нами выгодней.
10: 488-442.
11: Here we go.
12: Power Hit Radio.
13: It's great. Pretty down to earth and we

0: еще не в ротации, но уже в эфире. Прямо сейчас открывай приложение Power и ставь свою оценку новому треку Power Test.
1: Спонсор Power Test ИП Никитин Александр Владимирович. Крафтовая бургерная Top Burgers. Это точка притяжения. Модно, дерзко, вкусно. Ленина, 74.

0: Power-тест. По будням с 12 до 14 слушай Power и определяй будущее возможных новинок эфира.
1: Спонсор Power-тест представляет Top Burgers. Огромный выбор сочных бургеров. Только качественные и натуральные ингредиенты. Фарш из мраморной говядины. Булочки бриош собственного приготовления. Авторские соусы. Вкус, стиль, бургеры. Это Top Burgers. Ленина, 74. Turn up your stereo.
2: That is so cool. Turn on Power Hit Radio.

0: Сейчас в Мурманске 13 часов. Реклама.
1: Риэлт-сеть – это агентство недвижимости. Агентство недвижимости – это риэлт-сеть.

0: Еще не в ротации, но уже в эфире. Прямо сейчас открывай приложение Power и ставь свою оценку новому треку Power Test.
1: Спонсор Power Test и по Никитин Александр Владимирович. Крафтовая бургерная Топ Бургерс. Вкус, стиль, бургеры. Ленина 74.

0: Power Test. По будням с 12 до 14 слушай Power и определяй будущее возможных новинок эфира.
1: Спонсор Power Test представляет Top Burgers. Модное место в центре города, куда идут за вкусом и атмосферой. Крафтовые бургеры и панорамные окна, и на стенах герои из фильмов Гая Ричи. Топовые бургеры – это не просто слова, это Top Burgers. Ленина, 74. Turn on Power Heat Radio. Your number one hit music station.

0: New and fresh music. Fresh music. Every day and every hour. Power Radio. Heat Radio. Power Heat Radio с гордостью представляет новинка этой недели.
1: Лойлоко, praise you.

0: Реклама на Power Hit Radio.
1: Джилиманджаро Флагман – это новая версия популярного в России кроссовера. Баланс мощности и комфорта. Адаптивная подвеска. Новый премиальный интерьер и эксклюзивный цвет. Обновленный Джилиманджаро в Мурманске на проспекте Кольском, 53, строение 5, уже ждет вас. Подробности и условия приобретения уточняйте по телефону 37077 или на сайте jiliomega.ru.
2: Получи права за 2 месяца от 15 тысяч рублей. Первый взнос – 3 тысячи. Рассрочка от автошколы – 0%. Обучение рядом с вами, без переплат. Автошкола «Гарант», Ленина, 11Б. Телефон 250050. Запишись сегодня и получи скидку 1000 рублей.
3: Лапшичка! Новое заведение в Мурманске. Настоящая азиатская кухня. Попробуешь один раз и возвращаешься снова. Горячий рамен, авторские сэндвичи, настоящие азиатские напитки и тот самый том-ям. Каждая тарелка – маленькое путешествие в Азию. Мурманск, Кольский, 152А. Работает доставка. Заказывай прямо сейчас.
4: ИП Попова Ирина Александровна. УГРН ИП 322-519-490-71.
5: Свежий ветер весны кружит голову. Выпрыгни из серой зимы в яркие одежды в ранчо. Первая трава, первый поцелуй, свежие чувства, весна, любовь и новые джинсы в модных магазинах «Ранчо». Открой себя нового этой весной. Обновись в «Ранчо».
6: Помыли у нас машину? Смените шины. Актуальная услуга на автомойке «Эдванс» в ТРК «Мурманск Молл». Сезонный шиномонтаж в теплом помещении. Пока ваш автомобиль переобувают, вы можете прогуляться по магазинам или выпить чашку кофе. Открыта запись с 22 апреля. Звоните 700-145.
7: Главная кнопка в каждом устройстве. Жми на Power.

0: Реклама.
1: Кто не работает, тот ест.
0: Интеллигентный бар «Ну что, поехали!» Ароматный борщ, хрустящая картошечка с грибами и, конечно, селедка под шубой. Сытно, по-домашнему вкусно, как у мамы. Погрузитесь в атмосферу уюта и добрых воспоминаний. Ждем в гости с 17 до 2 ночи. Бронь столов 600302. Коминтерна 7.
2: «Черри Тига 9». Вершина модельного ряда «Черри». Пространство уровня бизнес-класса. Высокий комфорт и продуманные технологии. И сейчас выгода до 500 тысяч рублей. Количество автомобилей по специальным условиям ограничено. Автомаркет «Черри Мурманск». Кольский, 118. 33-000.
3: Встречайте! Мобильная ярмарка «Наша рыба» ко Дню Победы.
4: 9 мая с 15 до 20. 10 и 11 с 12 до 20. Свежемороженое, копченое, вяленое, слабосоленое, консервированное и другая рыбная продукция от местных производителей по ценам ниже рыночных. Улица Воровского, вблизи дома номер 11.
5: Социальный проект «Наша рыба» инициирован губернатором Мурманской области Андреем Чибисом и призван обеспечить северян широким ассортиментом качественной рыбной продукции по доступным ценам.
6: Бренд «Север» поздравляет всех со всеми майскими праздниками. С 1 по 9 мая в магазинах бренда «Север» и на сайте severapparel.com действуют скидки на весь ассортимент, включая новинки от 11 до 55%. Не упустите свой шанс обновить весенний гардероб. «Север» – одежда и аксессуары с северным характером. Ждем вас. Универмаг «Волна», МФК «Северная Нагорная», ТРК «Плазма». Скорое открытие фирменного магазина в ТРК «Мурманск-Молл» на 4-м этаже.
7: Незнание закона не освобождает от ответственности, зато его знание помогает выйти из сложных жизненных ситуаций. Каждую среду и пятницу в 9.25 и 18.00 программа «Буква закона» на Powerhit Radio.
8: Программу представляет компания «Юргарант». Весь спектр юридических услуг, независимая оценка, автоюридические услуги, Ленина 65, телефон 608060, юргарант51.рф.
9: Hit Radio. Power Hit Radio. Power Hit Radio.

0: Реклама на Power Hit Radio. ХХ-бар. Центр клубной культуры и ночной жизни Мурманска для своих и гостей города. Энергия ночи, софиты и знаменитые диджеи города создают атмосферу современной электронной музыки. Наслаждайся авторским меню между танцами. ХХ-бар. Танцуй до утра. Мурманск. Проспект Кольский, 44. Бронь столов по телефону 70 70 57.
1: Мультиформатный семейный фестиваль «Воздух». Дух Карелии. 11, 12, 13 и 14 июня. Петрозаводск. Более 50 участников. Специальный гость. Комната культуры. Большой сет на фестивале «Воздух Карелии». Подробности на воздух.инфо. Официальный партнер – мебельная компания «Нонтон». Информационная поддержка в Мурманской области «Power Hit Radio» 0+.
2: Место, где позаботятся о вашем автомобиле. 9 букв.
3: Конечно, агрегатка. Бесплатная диагностика, качественный ремонт и обслуживание любых АКПП, роботов, ДСГ и вариаторов. Скидка 10% на замену масла при покупке расходных материалов. Телефон 603-311. Восточная объездная дорога 212.
4: Обувь по 695 рублей в центре Мурманска.
5: Нет, вы не ослышались. В Доме обуви закрывается салон обуви «Диора». И перед закрытием тотальная распродажа всего ассортимента. Туфли, босоножки, ботинки, сумки, женская и мужская обувь. Все уходит с молотка. Работаем только до 1 июня. Успей найти ту самую свою пару. Дом обуви на Ленина 62/11. Финальная распродажа салона обуви «Диора». Пока двери открыты, пока размеры есть, пока не разобрали самое сладкое.
6: Сложно разобраться, что такое капремонт, как расходуются средства, какие дома будут ремонтировать в этом году.
7: Мы постараемся объяснить в программе «Капитальный ответ». Программу представляет фонд капитального ремонта Мурманской области. Наша задача – теплые и комфортные дома. Все о капремонте многоквартирных домов на сайте fkrmo.ru и в соцсетях организации.
6: Капитальный ответ. Каждый вторник в 11:25
4: на Power Hit Radio.

0: еще не в ротации, но уже в эфире. Прямо сейчас открывай приложение Power и ставь свою оценку новому треку Power Test.
1: Спонсор Power Test ИП Никитин Александр Владимирович. Крафтовая бургерная Top Burgers. Это точка притяжения. Модно, дерзко, вкусно. Ленина, 74.

0: Power Test. По будням с 12 до 14 слушай Power и определяй будущее возможных новинок эфира.
1: Спонсор Power Test представляет Top Burgers. Огромный выбор сочных бургеров. Только качественные и натуральные ингредиенты. Фарш из мраморной говядины. Булочки-бриош собственного приготовления. Авторские соусы. Вкус, стиль, бургеры. Это Top Burgers. Ленина, 74.
2: Listen up. Best music. New and fresh music. Power. Hit Radio.
0: Power Hit Radio с гордостью представляет новинка этой недели.
3: Hysteria и Jamie McCool. I need.

0: Мурманске 2 часа дня. Реклама.
1: Риэлт-сеть – это агентство недвижимости. Агентство недвижимости – это риэлт-сеть.
0: Новости 51-го региона.
2: Добрый день, на 104.5 время новостей. У микрофона Екатерина Новикова. Спонсор выпуска ООО «Элвис Авто». Продажа новых и БУ автомобилей. Комиссионная продажа авто. Выкуп авто по рыночной цене. Фролово 24А, Кольский 27Б. Глава Мурманска Иван Лебедев встретился с лидерами рыбохозяйственной отрасли. Ключевыми темами обсуждения стали перспективные планы развития рыбохозяйственной отрасли в столице Заполярья, а также взаимодействие бизнеса с городской администрацией. Свыше 100 предприятий, специализирующихся на добыче и переработке морских пород рыб и краба, зарегистрировано в Мурманске. В 2025 году объем отгруженных товаров и оказанных услуг организаций в сфере рыболовства и рыбоводства составил более 104 миллиардов рублей, что превысило уровень 2024 года на 11%. На проспекте Кирова в Мурманске работы ведут на двух участках дорог. Протяженность полотна, которое будет обновлено, составляет более километра. Сейчас работы ведутся от проспекта Кольского до улицы Марата и далее до переулка Хибинского. Дорожные рабочие демонтируют ограждение и бортовой камень. После этого они уберут изношенное покрытие, установят новое основание, уложат верхний слой асфальта. В порядок приведут тротуары и дорожную инфраструктуру. На время ремонта движение организовано по согласованной схеме. Все съезды и заезды к домам и организациям сохраняются. Мурманский областной медицинский центр, в который входят все поликлиники города, опубликовал график работы в предстоящие праздничные дни. Служба неотложной помощи в детских и взрослых поликлиниках открыта 9, 10 и 11 мая с 9 до 15 часов. Стационары, травмпункт и скорая медицинская помощь продолжат работать в круглосуточном режиме. 9 мая в филиалах поликлиник – выходной день. Дежурные специалисты во взрослых поликлиниках будут работать 11 мая, в детских – 10 мая. На улице Пушкинской в центре Мурманска выстроилась военная техника. У ДК имени Кирова выставка станет одной из площадок празднования 81-й годовщины Победы. Согласно опубликованной программе мероприятий, выставка техники будет работать 9 мая с 10 до 17 часов. Мурманская телебашня включит подсветку в День Победы. 9 мая Мурманский ОРТПЦ включит тематическую архитектурно-художественную подсветку. Телебашню заполнит динамическое движение георгиевской ленты, а на медиафасаде появится надпись «С Днем Победы». Подсветка будет работать с 23 часов до 2 часов ночи. В световом параде также участвуют башни и мачты РТРС в городах по всей России. Спонсор выпуска новостей представляет автосалон «Элвис Авто». Продажа новых и БУ автомобилей. Цены удивляют. Новый автомобиль Nissan Qashqai 2026 года выпуска 2 миллиона 450 тысяч рублей. Под ключ двухлитровый мотор и все актуальные опции. Фролово 24А и Кольский 27Б. Такие новости к этому часу. С вами была Екатерина Новикова. Следующий выпуск новостей в 16.00.
0: Если села батарейка... Power your day.
3: Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in, like, wait, wait.

0: 8 мая, последний день рабочей недели, накануне еще одних удлиненных выходных. Сделать за сегодня нужно много, чтобы с чистой совестью и приятным таким настроением уйти на уикенд. И дневной эфир на Power – это ваш помощник. Можно делать работу фоном, слушая любимые композиции, чтобы все так благоприятно сложилось. И треки можно подобрать под себя, заказать их на 104.5. Все гораздо проще и легче, чем может показаться на первый взгляд. Заходите в наше приложение или на сайт Power, или в группу ВКонтакте. В нашу группу оставляйте там короткой строкой заявку. Точно так же можно отправить и сообщение, и передать привет или поздравления родным, друзьям, коллегам, родственникам, кому угодно, самому себе в том числе, да? Меня зовут Мария Фрейман. Сегодня я дежурю до 18 часов за пультом студии Power Hit Radio. Но финальный час, мы помним, это программа «Круиз-контроль». Она про дорожную обстановку в городе. А с этого момента и до 17 в эфире Power You Day. Время и место для нашего свободного общения и, конечно, ваших любимых песен.
1: Если выжат как лимон...

0: Power Your Day. Сила твоего дня. Реклама.
1: Top Blade – новые барбекю-наборы из техасского смокера на большую компанию. Сочное, нежное мясо и невероятный аромат дыма. 600150.
0: Power Your Day. Новый Geely Atlas. Кроссовер нового поколения с футуристичным дизайном и 200-сильным турбомотором. Сплав комфорта с высоким уровнем безопасности, премиальной аудиосистемой и впечатляющей динамикой. Новый Geely Atlas. Эстетика прогресса. Премиальная аудиосистема доступна не во всех комплектациях. Не оферта. Подробности по телефону 37077 или на сайте geely-omega.ru.
2: Получи права за 2 месяца от 15 тысяч рублей. Первый взнос – 3 тысячи. Рассрочка от автошколы – 0%. Обучение рядом с вами. Без переплат. Автошкола «Гарант». Ленина, 11Б. Телефон 250050. Запишись сегодня и получи скидку 1000 рублей.
3: 81 год назад закончилась Великая Отечественная война. Программа «Карта памяти» пронесет нас сквозь время, и мы сможем стать очевидцами тех событий, о которых каждый день напоминает нам город-герой Мурманск. По будням в 12.25 и в 16.35, а также 9 мая на 104.5. Партнер программы – компания «Кольский транспортный терминал». Современный технический комплекс по аренде и обслуживанию строительной, специальной техники и грузовых автомобилей. Город Мурманск, проспект Кольский, 114А, сайт ktt-51.ru.
4: Главная кнопка в каждом устройстве. Жми на Power. 4-8-4-4-2.
0: Power Your Day. Твоя беспроводная зарядка.

0: Неочевидно, но вероятно. О погоде.
1: В Мурманске сейчас плюс 4 градуса, ветер всего лишь 3 метра в секунду, но он в северном направлении. Завтра на территории Мурманской области синоптики обещают переменную облачность. Ночью будет без существенных осадков, а вот днем, возможно, пройдет небольшой дождь. Ветер будет умеренным. Температура воздуха от 1 до 6 градусов мороза. Это в ночные часы. Днем столбик термометра поднимется до 12. Давайте пристальнее посмотрим на прогноз погоды в Мурманске.

уже часов, и мечтательное, слегка такое ностальгическое настроение сейчас у нашего слушателя Виктора. Заказал трек в исполнении Джона Мюллера. Слушаем и отправляемся на прогулку. Куда бы вы думали? По Нью-Йорку.

0: Реклама.
1: Мясной бар «Топ Блейд» представляет 3 вида мясных барбекю-наборов на компанию от 2 до 6 человек. Мясо из настоящего техасского смокера, свиные копченые ребра, куриные крылья, кусочки брискета и сочные сырные колбаски. Скажите «нет» скучному и сухому шашлыку. Приходите в «Топ Блейд» и насладитесь настоящим мясом. Попробуйте новые наборы мяса из техасского смокера. Сочное, нежное мясо и невероятный аромат дыма. Забронируйте стол по телефону 600-01-50.
0: Сила твоего дня.
2: Обновленный Хавейл Джолион уже в Мурманске. Больше технологий, больше комфорта, больше автомобиля за свои деньги. Один из самых популярных в своем классе. И теперь еще лучше. Выгодный трейд-ин. Цена 2 миллионов 49 тысяч рублей. Уже в автомаркете. Кольский 118. Телефон 3-3-0-0-0.
3: Магазин «Автопазл». Запчасти для отечественных автомобилей и иномарок. В рабочие дни шлагбаум на въезде к магазину всегда поднят и не мешает заезду и выезду клиентов. Вдоль здания магазина организована парковка для посетителей. Открыта вакансия продавца-консультанта. Речной проезд 2, ежедневно с 9 до 20, в воскресенье до 18 часов. 608-088. Вконтакте «Аутомаг 051».
4: Коррозия не щадит кузов автомобиля. Карнет защитит вашу машину от ржавчины, используя высококачественные материалы Наксудол. Аппарат лазерной чистки металла с легкостью справится даже с самой застарелой коррозией. Гарантия на работы 4 года. Восточно-объездная дорога 212. Если антикор, то в Карнет. Более 17 лет на рынке Мурманска. Телефон 784-785.
5: Планируете ремонт или строительство дома или дачи? Сейчас самое удачное время для покупки в компании CSM. Все строительные материалы для домашних мастеров и настоящих профи. Грамотные консультации по подбору и помощь в расчетах. Доставка заказов в любую точку Кольского полуострова. Центр стройматериалов Мурмана. Начни строительный сезон с надежным и проверенным поставщиком. Транспортная 1А. Телефон 228-222. Сайт csm51.com.
0: Power Your Day. Твоя беспроводная зарядка.

Спонсор рубрики о «Касание» массажной студии «Философия тела» приглашает подготовиться к лету. В рубрике «Автохит» у нас Софи Такер и Махмуд Архан, трек, который называется «Прости меня». Это диалог двух измученных отношениями людей, оба на грани. «Я готова стать кем угодно, чем угодно, лишь бы тебе стало легче». Вот такая жертвенная со стороны девушки. «Тогда ты простишь меня». Но нет, похоже, это не выход, потому что оба потеряли уже мотив и желание принимать все как есть. Да потому что то, как есть, им уже не нравится. Вот такая эмоциональная запутанная история от Софи Такер и Махмуда Архана.

0: здесь и позволь мне помочь тебе. Разговор влюбленных. Версия Софи Такер и Махмута Архана в рубрике «Автохит». Спонсор рубрики представляет массажная студия «Философия тела». Эффективные техники массажа и индивидуальный подход к каждому клиенту. Лимфодренажный и антицеллюлитный массаж – ваша возможность справиться с избыточным весом, отеками, сделать кожу подтянутой и упругой. «Философия тела» поможет вам на пути к обретению фигуры мечты. 70-25-35. Медицинские услуги, возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: В душе и в машине все мы певцы. Автохит на Power Hit Radio.

прислала заявку на Рампес, и я уже по инерции начала искать фанатики камбэк, потому что, ну, последние недели 3-4 точно только этот трек и заказываете. Настолько он пришелся по душе, но нет, захотелось Deep Inside Remix, так что с радостью выполняю заявку.

0: Реклама.
1: Внимание, Мурманск!
2: 24 мая в 19 часов вечер профессиональных боев «Бойцовский клуб». Турнир в мегакружке МФК «Северное Нагорное». 6 поединков. Бокс, ММА, кикбоксинг.
1: Количество билетов ограничено.
2: Подробная информация о продаже билетов на сайте murmol.ru. 24 мая, 19 часов. Мегакружка МФК «Северное Нагорное».
1: Для лиц старше 16 лет.
3: Коллектив магазинов «Строймикс» поздравляет с Днем Победы.
4: Май наступает, и память жива. Светом великим горят имена. Подвиг героев сквозь годы и дым стал нашей честью, опорой живым. Мужество их не померкнет вовек, пока благодарен живет человек. Пока над страной расцветает весна, в сердцах поколений победа сильна. Мы помним, мы гордимся.
5: Хорошая новость для всех, кто любит домашнюю кухню. В ТРК «Северное Нагорное» открылась драничная. Теперь здесь можно вкусно и сытно пообедать. В наше меню обеды, горячие блины и драники с разными начинками. Драничная в «Северном Нагорном». Приходите на открытие, мы вас накормим. Подарите себе маленький праздник посреди рабочего дня. Насладитесь вкусными и сытными блюдами, как дома. Телефон 75-44-66.
6: Мы покорили воскресенье. Теперь ведущий Power в эфире 7 дней в неделю. Полярная станция.
7: Партнер программы Мурманск Молл. Выглядеть стильно проще, чем кажется. Скачивайте бесплатно весеннюю коллекцию «Стильный город». 30 образов с магазинами и ценами на сайте murmol.ru.
8: Каждое воскресенье с 13 до 16 Света Владимирова и Сергей Сачков расскажут о нашем севере все. В любую погоду на 104.5.
9: Строим в Арктике. Благодаря планомерной работе губернатора Андрея Чибиса и правительства области, в регионе возрождается жилищное строительство. Впервые со времен СССР в Мурманской области вновь появились башенные краны. Активно строятся 20 жилых многоквартирных домов, 4000 квартир. Все о новостройках региона, застройщиках и уникальных мерах поддержки северян по пятницам в 11.25 и 16.50. В программе «Строим в Арктике».
10: Power Сила твоего дня.
11: Мурманск. Шашлык отменяется, ведь в Top Blade Барбекю Бар новые сочные барбекю-наборы из техасского смокера на большую компанию. Много сочного мяса, которое томилось больше 6 часов с невероятным ароматом дыма. 3 вида наборов на 2, 4 или 6 человек для вкусных майских праздников. Попробуйте в Top Blade по 11 мая. Забронируйте стол прямо сейчас. Телефон 600 01 50.

Далее у нас пожелание летней солнечной атмосферы на легкую дорожку. Ольга собралась у нас в путь, отчаливает девушка в отпуск. Вот нужно соответствующее сопровождение треков с таким ярким настроением. У нас, конечно, тысячи-тысячи. Подумала и решила, что вот стерео Пальма вполне справится с такой задачей. Точно привнесет южный колорит и в этот день, и в начинающийся отпуск нашей слушательницы Ольги.

насколько мы все разные. Ольга попросила что-то южное, летнее, горячее. А Степану нужно все наоборот. Ну, потому что вчера, там, где он живет, было плюс 26, сегодня плюс 22 градуса на улице. И пишет, что по жаре и по лету вот совсем не скучает, но при этом хочется послушать что-то теплое для души и по-зимнему свежее. В общем, поставьте что-нибудь на ваш вкус, предлагает мне слушатель. Ну, а зиме морозов я пошла не по прямой дорожке, а по кривой дорожке. И подумала, если для души, ну, наверное, что-то должно быть о любви. Поэтому есть у нас про сердечные привязанности. Но выбрала, и чтобы холод был. Вот про морозы, про холод очень много тоже композиций, но о таком, о душевном холоде, да? В общем, скрестила жирафа с бегемотом и решила, что пусть это будет «Холодное сердце» в исполнении Элтона Джона и Дуа Липы, но акустическая версия, она точно должна принести ощущение прохлады, успокоения какого-то. И еще наш слушатель поздравляет всех нас с праздничными выходными и желает нам добра и мира.

0: Мурманске, Москве и Сочи 15 часов. Реклама.
1: Риэлт-сеть – это агентство недвижимости. Агентство недвижимости – это риэлт-сеть.
0: Power Your Day. Переходи на сильную сторону.
2: Дневной эфир на 104.5 продолжается. У микрофона Мария Фреймен. До 17 часов заказываем любимые композиции, передаем привет и пожелания, конечно, поздравления. Это могут быть личные праздники, профессиональные, общероссийские и не только. Все, что вашей душе угодно. Ну и музыкальные заявки тоже присылайте. Если это они, то указывайте имя исполнителя, название композиции. Или вот как наши слушатели до этого, Ольга, Степан, просили что-нибудь описать. Описывали свое настроение, и тут уж как смогла, так и выполнила заявки. Но вот Александр четенько все просит, пишет, что «Мария, добрый день, всех мурманчан с наступающим великим праздником, поставьте, пожалуйста, «Моя Мишель» иногда». Да, секунд через 20 будет в эфире, в плейлист уже зарядила. Напоминаю, что в этом части он у нас насыщенный, будет рубрика «Две минуты с пользой». Совсем скоро, минут через 30, узнаете что-то очень интересное, то, что подготовила для вас на сегодня моя коллега Юлия Ряшкина.
0: Power Your Day. Много энергии и ни одной лишней калории.

0: Сегодня было у нас 5 новинок. 4 из них выбрали вы. По результатам рубрики Power Test они попали в нашу ротацию. И один это был выбор нашего музыкального редактора. Обычно по субботам мы все это дело тестим. Там есть такая рубрика в программе «Выходное пособие сверхновое». Называется они, эти песни выходят еще даже без джингла, новинка недели. Но вот в следующую, в эту уже субботу, завтра, да, выходного пособия не будет и не будет большой двадцатки. Программа изменена, но об этом чуть позже я еще скажу. Там будет программа «Карта памяти» у нас, посвященная Великой Отечественной войне. Так вот, новинка, предлагаю ее вам послушать, а следующий блок свежих композиций будет уже с понедельника на 104.5.
1: Просим любить и жаловать. Новый трек на Power Hit Radio.
2: John Summit, Devote и Julia Church, Shades of Blue.

0: Power Today. Сила твоего дня. Реклама.
1: Топ-блейд – новые барбекю-наборы из техасского смокера на большую компанию. Сочное, нежное мясо и невероятный аромат дыма. 600150.
0: Power Hyundai.
2: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый четырехцилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении.
3: Запишитесь на тест-драйв у официального дилера BLG по телефону 600-077. Не оферта. Подробности на сайте blgomega.ru.
1: Свежий ветер весны кружит голову. Выпрыгни из серой зимы в яркие одежды в ранчо. Первая трава, первый поцелуй, свежие чувства. Весна, любовь и новые джинсы в модных магазинах «Ранчо». Открой себя нового этой весной. Обновись в «Ранчо».
4: 81 год назад закончилась Великая Отечественная война. Программа «Карта памяти» пронесет нас сквозь время, и мы сможем стать очевидцами тех событий, о которых каждый день напоминает нам город-герой Мурманск. По будням в 12.25 и в 16.35, а также 9 мая на 104.5. Партнер программы – компания «Кольский транспортный терминал». Современный технический комплекс по аренде и обслуживанию строительной, специальной техники и грузовых автомобилей. Город Мурманск, проспект Кольский, 114А, сайт ktt-51.ru.
5: Простых решений не бывает. Но есть разумный выбор. Рекламная служба «Power Hit Radio» 488-442.
0: «Power Your Day» – сервис моментальных поздравлений.

0: погоде на Power Hit Radio.
1: В Мурманске немного потеплело. Сейчас градусник показывает уличный термометр плюс 7. Но учитывая, что ветер не очень сильный, хотя он стал сильнее, порывы до 7 метров в секунду и в северном направлении, но вот поскольку он не очень не такой яростный и сильный, то вроде как ощущение, что не так уж и холодно за окном на улице сегодня в Мурманске. Завтра, 9 мая, на территории полуострова будет облачная погода, переменная облачность. Ночью без существенных осадков, днем местами небольшой дождь, возможно, пройдет. Ветер будет умеренным. Температура воздуха -1,6 это ночью, днем от 7 до 12 градусов тепла. Столица Кольского Заполярья, 9 мая. Тоже облачность переменная, без существенных осадков. Ну вот вечером после 18-19 часов будет так хорошо облачно и, возможно, небольшой дождь. Ветер будет переменных направлений, но умеренный. Температура воздуха в ночные часы от 1 до 3 градусов ниже 0, днем от 8 до 10 со знаком плюс. Сила ветра до 8 метров в секунду. То есть ветер тоже небольшой, примерно как вот сейчас в Мурманске. Напомню, что сейчас за окном в городе плюс 7 градусов.
0: Power Your Day. Приводим в движение твой день.

Екатерина прислала сообщение с поздравлением родную сестричку Аленушку с днем рождения. Поздравляю, пишет она. Взрослая жизнь. Видимся, увы, редко, но знай, дорогая, что люблю и всегда готова прийти на помощь здоровью и счастью моей Аленке, пишет Екатерина.

перспективы. Ну и выяснилось, что девушка танцует еще, к тому же как богиня, мгновенно пленила его этим и не только, да еще при этом сама просит: «Ты поцелуй меня, так как будто сейчас на нас смотрит твоя бывшая». Вот откуда название этой песни. Явно парочка предпочитает не просто отношения, а, как говорится, с огоньком. Jonas Brothers и Karol G.

Рубрики представляет массажную студию «Философия тела». Мечтаете о стройном и подтянутом теле? Для вас лимфодренажные и антицеллюлитные массажи, водорослевое обертывание с ламинарией, которое обладает свойствами выводить лишнюю жидкость из организма, эффективные техники массажа, заботливый сервис, доверительная атмосфера. 70-25-35. Медицинские услуги, возможные противопоказания, необходима консультация.

0: Реклама.
1: Кто не работает, тот ест.
2: Интеллигентный бар «Ну что, поехали!» Ароматный борщ, хрустящая картошечка с грибами и, конечно, селедка под шубой. Сытно, по-домашнему вкусно, как у мамы. Погрузитесь в атмосферу уюта и добрых воспоминаний. Ждем в гости с 17 до 2 ночи. Бронь столов 600302. Коминтерна 7.
3: Бренд «Север» поздравляет всех со всеми майскими праздниками. С 1 по 9 мая в магазинах бренда «Север» и на сайте severapparel.com действует скидки на весь ассортимент, включая новинки от 11 до 55%. Не упустите свой шанс обновить весенний гардероб. «Север». Одежда и аксессуары с северным характером. Ждем вас. Универмаг «Волна», МФК «Северная Нагорная», ТРК «Плазма». Скоро открытие фирменного магазина в ТРК «Мурманск Молл» на 4-м этаже. Коллектив магазинов «Строймикс» поздравляет с Днем Победы. Май наступает, и память жива. Светом великим горят имена. Подвиг героев сквозь годы и дым стал нашей честью, опорой живым. Мужество их не померкнет вовек, пока благодарен живет человек. Пока над страной расцветает весна, в сердцах поколений победа сильна.

0: Мы помним, мы гордимся.
1: Еще не в ротации, но уже в эфире. Power Test. По будням с 12 до 14 слушай Power и определяй будущее возможных новинок эфира.
2: Партнер рубрики «Крафтовая бургерная Топ Бургерс». Огромный выбор сочных бургеров, только качественные и натуральные ингредиенты. Фарш из мраморной говядины, булочки-бриош собственного приготовления, авторские соусы, вкус, стиль, бургеры. Ленина, 74.
1: Мы покорили воскресенье. Теперь ведущий Power в эфире 7 дней в неделю. Полярная станция.
3: Партнер программы Мурманск Молл. Выглядеть стильно проще, чем кажется. Скачивайте бесплатно весеннюю коллекцию «Стильный город». 30 образов с магазинами и ценами на сайте murmall.ru.
2: Каждое воскресенье с 13 до 16 Света Владимирова и Сергей Сачков расскажут о нашем севере все. В любую погоду на 104.5.
1: Power Сила твоего дня.
4: Мурманск. Шашлык отменяется, ведь в Top Blade Барбекю Бар новые сочные барбекю-наборы из техасского смокера на большую компанию. Много сочного мяса, которое томилось больше 6 часов с невероятным ароматом дыма. Три вида наборов на двоих, четверых или шестерых человек для вкусных майских праздников. Попробуйте в Top Blade по 11 мая. Забронируйте стол прямо сейчас. Телефон 600150.

0: 16 часов точное время. Реклама.
1: Риэлт-сеть – это агентство недвижимости. Агентство недвижимости – это риэлт-сеть.
0: Новости 51-го региона.
2: Добрый день, на 104.5 время новостей, у микрофона Екатерина Новикова. Спонсор выпуска ООО «Элвис Авто». Продажа новых и БУ автомобилей. Комиссионная продажа авто. Выкуп авто по рыночной цене. Фролово 24А, Кольский 27Б. В Мурманский парад, посвященный 81-й годовщине победы в Великой Отечественной войне, начнется в 10 часов утра. Как и по всей стране, парад состоится также в Североморске и Кандалакше. В 10:45 стартует шествие бессмертного полка. Мурманчане и гости города пройдут по проспекту Ленина до памятника Алёше. Там состоится торжественный митинг. По пути шествия колонны будут работать тематические музыкальные площадки. Отмечу, в Заполярье сейчас проживает 8 участников и инвалидов Великой Отечественной войны. Праздничные мероприятия состоятся во всех районах Мурманска. Выставку военной техники можно посмотреть на улице Пушкинской. На лодочной станции Семеновского озера с 13 до 15 часов пройдет народное гуляние. В парке на Кольском проспекте запланировано выступление клуба служебного собаководства и праздничное гуляние. Ансамбль Северного флота поздравит мурманчан и гостей города с Днем Победы. На главной сцене Мурманска, которая в этом году расположена на улице Ленинградской, концертная программа начнется в 15 часов. В ней примут участие артисты ДК имени Кирова и коллективы учреждений культуры Мурманска. В 17 часов на сцене выступит сводный хор школы искусств и солист Мариинского театра Дмитрий Подражанец. Ну а завершит программу концерт ансамбля «Песни и пляски» Краснознаменного Северного флота. На всех площадках будут усилены меры безопасности, а также будут работать бригады скорой помощи. Напомню, в Мурманске 9 мая будут перекрыты для проезда и парковки ряд дорог в центре города. Мурманчане могут подняться на борт большого десантного корабля «Александр Отраковский». Корабль стоит у причала морского вокзала. Сегодня и завтра с 10 до 18 часов мурманчане и гости города могут подняться на борт. Вход в порядке живой очереди. Завершатся праздничные мероприятия салютом. Его дадут с территории Абрамыса 9 мая в 22 часа. Спонсор выпуска новостей представляет автосалон «Элвис Авто». Продажа новых и БУ автомобилей. Цены удивляют. Новый автомобиль Nissan Qashqai 2026 года выпуска 2 миллиона 450 тысяч рублей. Под ключ. Двухлитровый мотор и все актуальные опции. Фролово 24А и Кольский 27Б. Такие новости к этому часу. С вами была Екатерина Новикова. Желаю вам на предстоящие праздничные выходные дни хорошей погоды, отличного настроения и поздравляю всех с праздником. Услышимся совсем скоро.
0: Если села батарейка, Power Your Day.

0: испепеляющие меня своим танцем, своим взглядом, как же жарко рядом с тобой. Вот такое настроение сейчас на 104.5. Это программа «Ампар Юде», микрофон Мария Фрейман. У нас с вами еще минут 45, да, на то, чтобы поздравить тех, кого нужно поздравить, передать все приветы, ну и, конечно, чтобы послушать любимые песни. Нет, я все понимаю, у нас ротация 24/7, любимые ваши песни постоянно слушаете вы на Power Hit Radio, но вдруг захотелось что-то особенное. Вот именно сейчас, в эту пятницу, тем более, что впереди 3 дня выходных, аж целых 3 дня не сможете увидеть своих любимых коллег. Так что давайте послушайте, что принято, что нравится вашему офису, заказывайте. У нас есть сайты, приложения, группа ВКонтакте. Отправляйте с помощью этих инструментов свои сообщения, ну и музыкальные заявки, конечно, тоже.
1: Сила твоего дня.

0: Power Your Day. Сила твоего дня. Реклама.
1: Top Blade – новые барбекю-наборы из техасского смокера на большую компанию. Сочное, нежное мясо и невероятный аромат дыма. 600150.
0: Power Your Day.
2: Коррозия не щадит кузов автомобиля. Карнет защитит вашу машину от ржавчины, используя высококачественные материалы Наксудол. Аппарат лазерной чистки металла с легкостью справится даже с самой застарелой коррозией. Гарантия на работы 4 года. Восточная объездная дорога 212. Если антикор, то в Карнет. Более 17 лет на рынке Мурманска. Телефон 784-785.
3: Обувь по 695 рублей в центре Мурманска.
4: Нет, вы не ослышались. В Доме обуви закрывается салон обуви «Диора». И перед закрытием
3: тотальная распродажа всего ассортимента.
4: Туфли, босоножки, ботинки, сумки, женская и мужская обувь. Все уходит с молотка.
3: Работаем только до 1 июня.
4: Успей найти ту самую свою пару. Дом обуви на Ленина 62/11.
3: Финальная распродажа салона обуви «Диора».
4: Пока двери открыты, пока размеры есть, пока не разобрали самое сладкое.
5: Завтрак съешь сам. Обед съешь сам. Ужин съешь сам. Двое не против еды. Двое против сна. Каждое утро по будням на 104.5.
6: Партнер программы «Культ Пицца». «Культ Пицца» стала еще ближе. Теперь точка на фудкорте в самом центре города. В Мурманск-молле. Самовывоз. Забрать блюдо еще проще. Приходи за покупками в кино и наслаждайся «Культ Пиццей». ВКонтакте и сайт «Культ Пицца».
7: Поиски эффективной рекламы заканчиваются здесь.
8: 488-442. Рекламная служба Power Hit Radio.

0: Неочевидно, но вероятно. О погоде.
1: Спонсор прогноза погоды ООО «Элвис Авто», продажа новых и БУ автомобилей, комиссионная продажа авто, выкуп авто по рыночной цене. Фролово 24А, Кольский 27Б. В Мурманске 7 градусов выше нуля, ветер северный от 4 до 7 метров в секунду. На завтра синоптики составили прогноз и обещают нам переменную облачность. Ночью без существенных осадков, днем местами небольшие дожди могут пройти. Ветер будет переменный, днем южный преимущественно или юго-восточный, умеренный. Температура воздуха в ночные часы от 1 до 6 градусов мороза, днем от 7 до 12 выше нуля в столице Кольского Заполярья. Завтра без существенных осадков тоже, только вечером небольшой дождь, ориентировочно после 18-19 часов. Тоже будет в течение всего дня переменная облачность. Температура воздуха в ночные часы от 1 до 3 градусов ниже нуля. Днем столбик термометра поднимется до 10 градусов. Солнце завтра будем встречать в 2 часа 45 минут. Спрячется оно за линию горизонта в 22:43. И продолжительность светового дня составит, ну, почти уже 20 часов без 2 минут. А именно 19 часов 58 минут. Это про завтра, а про сейчас в городе за окном плюс 7 градусов. Спонсор прогноза погоды представляет автосалон «Элвис Авто». Продажа новых ЭБУ автомобилей, цены удивляют. Новый автомобиль Mazda CX-5 2026 года выпуска от 2 миллионов 780 тысяч рублей. Двухлитровый мотор, полноценный автомат и все актуальные опции. Фролово 24А и Кольский 27Б.
0: Сила твоего дня.

Power Play. Спонсор песни недели – ИП «Петрик Мария Ивановна». Студия «Первая маникюрная». Профессиональный японский маникюр. 60-46.

0: Без труда не вытащишь и свечи из гнезда. Круиз-контроль на Power Hit Radio. Реклама.
1: Защита и стиль вашего автомобиля «Автовинил 51». Бронепленка от сколов и царапин. Винил. Антихром. Оклейка защитной пленкой оптики, лобового стекла и зон риска. Профессиональная полировка кузова и химчистка салона. Сохраним внешний вид авто и подчеркнем его характер. Вконтакте «Автовинил 51». Фролова 25, корпус 1. 931-805-77-77.
0: Круиз-контроль на Power Hit Radio.
2: Весна в Мурманске, как новый сезон любимого сериала. Все ждут, но она все не выходит. Но в гастробаре «Лови краба» уже премьера. Свет теплее, музыка мягче, и кот-талисман наблюдает с уютом. Кухня и морепродукты, под которые вечер меняет планы. Обновленная карта напитков, продуманная, с характером. Задержаться легко, возвращаться естественно. И никакой тоски. У нас своя весна. Бронируйте столик на lovikraba.ru. Звоните 70-88-77.
3: Коллектив магазинов «Строймикс» поздравляет с Днем Победы!
4: Май наступает, и память жива. Светом великим горят имена. Подвиг героев сквозь годы и дым стал нашей честью, опорой живым. Мужество их не померкнет вовек, пока благодарен живет человек. Пока над страной расцветает весна, в сердцах поколений победа сильна. Мы помним, мы гордимся.
5: Новый «Джили Атлас» – кроссовер нового поколения с футуристичным дизайном и 200-сильным турбомотором. Сплав комфорта с высоким уровнем безопасности, премиальной аудиосистемой и впечатляющей динамикой. Новый «Джили Атлас» – эстетика прогресса. Премиальная аудиосистема доступна не во всех комплектациях. Не оферта. Подробности по телефону 37077 или на сайте jili-omega.ru.
4: Бренд «Север» поздравляет всех со всеми майскими праздниками. С 1 по 9 мая в магазинах бренда «Север» и на сайте severapparel.com действуют скидки на весь ассортимент, включая новинки от 11 до 55%. Не упустите свой шанс обновить весенний гардероб. «Север» – одежда

0: аксессуары с северным характером. Ждем вас. Универмаг «Волна», МФК «Северная Нагорная», ТРК «Плазма». Скорое открытие фирменного магазина в ТРК «Мурманск Молл» на 4-м этаже.
1: Круиз-контроль.
2: Автовинил. Полная клейка автобронепленкой за 3 дня. Индивидуальный стиль. Защита кузова от сколов и царапин. ВКонтакте auto.vinyl51.
1: Круиз-контроль на Power Hit Radio. 488-448.

Тормоза придумали инженеры. Не гони. Круиз-контроль на Power Hit Radio. 488-448.

Люди делятся на две категории. Первые слушают круиз-контроль, вторые — нет. Всегда будь первым. Круиз-контроль на Power Hit Radio. 488-448.

представляет «Автовинил 51». Это команда профессионалов и полный спектр услуг. Бронепленка, винилоклейка, защитная пленка лобового стекла, антихром, полировка кузова, химчистка салона. От легкого обновления до полной трансформации автомобиля. Аккуратно, качественно, с гарантией. 931-805-77-77. Ну и слушатели спрашивают: Александр, будет ли выходное пособие завтра? Нет, не будет завтра ни выходного пособия, ни большой двадцатки. Это будет эфирный день. Мы будем повторять программу «Карта памяти», посвящена истории Великой Отечественной войны на территории Кольского Заполярья. Ну а в воскресенье, да, полярная станция состоится с 13 до 16, как обычно. А вот в понедельник будет еще и «Парюдей». Дневной эфир с 14 до 17. Вот краткая информация по тому, что будет в ближайшие дни на волне Пауэрхит Радио. Все это время с вами была Мария Фрейман. Желаю вам приятных выходных. Всего доброго и до свидания.

0: На часах Мурманска. 18.00. Реклама.
1: Риэлт-сеть – это агентство недвижимости. Агентство недвижимости – это риэлт-сеть.
2: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Буква закона. Юридическая программа на Powerhit Radio.
3: Программу представляет ООО «Центр правовой помощи Юргарант». Весь спектр юридических услуг. Ленина, 65, телефон 608060. Юргарант51.рф.
4: День добрый. В студии Максим Байков. Это программа о правах и обязанностях, обо всем, что касается юриспруденции. Российский автомобильный рынок продолжает развиваться. С ростом продаж новых автомобилей растет и число претензий потребителей, недовольных по тем или иным причинам качеством приобретенных автомобилей. Эксперт программы, юрист, руководитель юридической компании Антон Северин расскажет о понятии «существенный недостаток автомобиля» с точки зрения гражданского законодательства и судебной практики.
5: Понятие описано в законе о защите прав потребителей. Закон под существенным недостатком понимает неустранимый недостаток, который невозможно устранить в принципе, либо невозможно устранить без несения существенных несоразмерных расходов. К примеру, автомобиль стоит 1 000 000 рублей, а для того, чтобы устранить недостаток по двигателю, по коробке, каким-то дорогостоящим узлам и деталям, необходим 1 900 000, то есть суммы соразмерные стоимости самого товара, то это, конечно, выглядит экономически нецелесообразно.
4: Также под существенным недостатком понимается недостаток, вновь проявляющийся после его устранения.
5: То есть автомобиль находился на гарантийном ремонте с определенным недостатком, случай признан гарантийным, автомобиль чинили, ремонтировали, отдали собственнику, и этот недостаток вновь появился. Также под существенным недостатком закон понимает недостаток, который лишает потребителя возможности использовать товар по его прямому назначению. Автомобиль не ездит, к примеру, не может ездить по дорогам общего пользования.
4: Такого рода существенные недостатки указаны в законе о защите прав потребителей. И, как отмечает Антон Северин, казалось бы, понятие существенного недостатка – это юридическое понятие, которое можно толковать, исходя из фактических обстоятельств дела.
5: Однако суды часто назначают экспертизу, на разрешение которой ставят вопрос, является ли недостаток существенным. То есть товаровеческая, техническая экспертиза. Эксперт отвечает, считает ли он недостаток существенным, либо нет. Мне кажется, этот момент несколько странным, поскольку понятие существенного недостатка четко указано и определено в законе.
4: Что касается транспортных средств, то следует знать, что закон о защите прав потребителей дает возможность требовать расторжения договора, если машина находилась в ремонте в совокупности более 30 дней в течение гарантийного года.
5: К примеру, автомобиль приобретен 1 марта 2025 года, то есть мы считаем не календарный, а гарантийный год, и до 1 марта 2026 года находилась в ремонте, к примеру, 5 дней, 10 дней, 5 дней и 10 дней, то есть в совокупности 30, ну и еще один день, чтобы этот срок был больше 30 дней. При таких обстоятельствах можно вести речь о расторжении договора купли-продажи.
2: Буква закона. Юридическая программа на Powerhit Radio.
3: Программу представляет компания Юргарант. Весь спектр юридических услуг, независимая оценка, автоюридические услуги, доверие клиентов, надежность и профессионализм. Ленина, 65, телефон 608060. Юргарант51.рф.
0: Вместе на одной волне. Stay tuned on Powerhit.

Раша. В понедельник, среду и пятницу. Днем и вечером на Power Hit Radio. Hit Music. 104.5 FM.

0: Реклама на Power Hit Radio.
1: Обувь по 695 рублей в центре Мурманска.
2: Нет, вы не ослышались. В Доме обуви закрывается салон обуви «Диора». И перед закрытием
1: тотальная распродажа всего ассортимента.
2: Туфли, босоножки, ботинки, сумки, женская и мужская обувь. Все уходит с молотка.
1: Работаем только до 1 июня.
2: Успей найти ту самую свою пару. Дом обуви на Ленина 62/11.
1: Финальная распродажа салона обуви «Диора».
2: Пока двери открыты, пока размеры есть, пока не разобрали самое сладкое.
3: Коррозия не щадит кузов автомобиля. Карнет защитит вашу машину от ржавчины, используя высококачественные материалы Наксудол. Аппарат лазерной чистки металла с легкостью справится даже с самой застарелой коррозией. Гарантия на работы 4 года. Восточная объездная дорога 212. Если антикор, то в Карнет. Более 17 лет на рынке Мурманска. Телефон 784-785.
4: Обновленный Хавейл Джолион уже в Мурманске. Больше технологий, больше комфорта, больше автомобиля за свои деньги. Один из самых популярных в своем классе. И теперь еще лучше. Выгодный трейд-ин. Цена 2 миллионов 49 тысяч рублей. Уже в автомаркете. Кольский 118. Телефон 33-000.
5: Свежий ветер весны кружит голову. Выпрыгни из серой зимы в яркие одежды в ранчо. Первая трава, первый поцелуй, свежие чувства. Весна, любовь и новые джинсы в модных магазинах «Ранчо». Открой себя нового этой весной. Обновись в «Ранчо».
6: Поиски эффективной рекламы заканчиваются здесь.
7: 488-442. Рекламная служба Power Hit Radio.
8: New and fresh music. Fresh music. Every day and every hour. Power Radio. Hit Radio.

0: погоде на Power Hit Radio.
1: Спонсор прогноза погоды ИП Сазонов Юрий Николаевич. Компания «Флоранж». Сирень 300 рублей за штуку. ВКонтакте «Флоранж 51». В Мурманске в эти три выходных дня в целом будет неплохая погода. Это если в целом. Но давайте разберем по пунктам. Точнее, по дням. В субботу порядка 5-6 градусов, облачно. К воскресенью температура повысится до 11, и как будто можно начать радоваться. Но огорчу вас немного информации о дожде. Он возможен, но небольшой. В понедельник столбик термометра способен достичь отметки 13, но день обещает быть в основном пасмурным, и вероятность дождя не отменяется. Всем прекрасных выходных и с наступающим Днем Победы! Спонсор прогноза погоды представляет компанию «Флоранж». Встречайте весну с любимыми цветами по выгодным ценам. Акция «Сирень» всего 300 рублей за штуку. Нежные ландыши – символ весны и свежести. Подарите себе и близким красоту и весеннее настроение. Flaranj51.rf 921-037-3700. Best music. Best music. On Power Hit Radio.

0: Реклама на Power Hit Radio.
1: Иногда хочется все изменить. Выйти, наконец, замуж, прыгнуть с парашютом, заказать в пиццерийке куриные крылышки.
2: Да, теперь можно все и сразу. Картошка фри для детей, креветки, крылышки баффало. Теперь не только лишь пицца. Новые сеты уже в меню на сайте и в приложении. Пиццерийка. Все по-настоящему.
3: И Погорякина Диана Валерьевна, Огарнип Пиццы 2023-75-00-128-20.
4: Здоровье не купить, но можно о нем позаботиться. Ценные советы и любопытные факты.
5: Просто о самом главном.
4: Узнайте больше о здоровье и профилактике в программе «Без рецепта».
5: На Power Hit Radio по четвергам в 11.25 и 16.50.
6: Партнер программы – сеть стоматологических клиник «Нордстом». Опыт, которому доверяют. Полный спектр стоматологических услуг. 23-23-88. Медицинские услуги. Возможны противопоказания. Требуется консультация специалиста.
0: Мы покорили воскресенье. Теперь ведущий Power в эфире 7 дней в неделю. Полярная станция.
7: Партнер программы Мурманск Молл. Выглядеть стильно проще, чем кажется. Скачивайте бесплатно весеннюю коллекцию «Стильный город». 30 образов с магазинами и ценами на сайте murmall.ru.
8: Каждое воскресенье с 13 до 16 Света Владимирова и Сергей Сачков расскажут о нашем севере все. В любую погоду на 104.5.
0: Power Yoday. Твоя беспроводная зарядка.
9: С понедельника по пятницу с 14 до 17 на Power Hit Radio.
10: Партнер программы «Мясной бар Top Blade». Скажите «нет» скучному и сухому шашлыку. Насладитесь настоящим мясом с невероятным ароматом дыма. Попробуйте новые наборы мяса из техасского смокера до 11 мая. Забронируйте стол 600150.
11: Number one.
12: Hit music station.
13: 104.5 FM.

0: погоде на Power Hit Radio.
1: Спонсор прогноза погоды ИП Сазонов Юрий Николаевич. Компания «Флоранж». Сирень 300 рублей за штуку. Вконтакте «Флоранж 51». В Мурманске в эти три выходных дня в целом будет неплохая погода. Это если в целом. Но давайте разберем по пунктам. Точнее, по дням. В субботу порядка 5-6 градусов, облачно. К воскресенью температура повысится до 11, и как будто можно начать радоваться. Но огорчу вас немного информации о дожде. Он возможен, но небольшой. В понедельник столбик термометра способен достичь отметки 13, но день обещает быть в основном пасмурным, и вероятность дождя не отменяется. Всем прекрасных выходных и с наступающим Днем Победы! Спонсор прогноза погоды представляет компанию «Флоранж». Встречайте весну с любимыми цветами по выгодным ценам. Акция «Сирень» всего 300 рублей за штуку. Нежные ландыши – символ весны и свежести. Подарите себе и близким красоту и весеннее настроение. Флоранж 51.рф 921 037 37 20.

0: Реклама на Power Hit Radio.
1: Внимание, Мурманск! 24 мая в 19 часов вечер профессиональных боев «Бойцовский клуб». Турнир в мегакружке МФК «Северное Нагорное». 6 поединков. Бокс, ММА, кикбоксинг. Количество билетов ограничено. Подробная информация о продаже билетов на сайте murmol.ru. 24 мая, 19 часов. Мегакружка МФК «Северное Нагорное». Для лиц старше 16 лет.
2: Получи права за 2 месяца от 15 тысяч рублей. Первый взнос – 3 тысячи. Рассрочка от автошколы – 0%. Обучение рядом с вами. Без переплат. Автошкола «Гарант», Ленина, 11Б. Телефон 250050. Запишись сегодня и получи скидку 1000 рублей.
3: Завтрак – съешь сам. Обед – съешь сам. Ужин – съешь сам. Двое не против еды. Двое против сна. Каждое утро по будням на 104.5.
4: Партнер программы «Культ Пицца». «Культ Пицца» стала еще ближе. Теперь точка на фудкорте в самом центре города, в Мурманск-молле. Самовывоз. Забрать блюдо еще проще. Приходи за покупками в кино и наслаждайся «Культ Пиццей». Вконтакте и сайт «Культ Пицца».
5: Powerhit Radio с вами, даже если у вас нет радиоприемника.
6: В мобильном приложении и на нашем сайте для вас доступны
5: название треков,
6: голосование за самые понравившиеся,
5: передача сообщений в студию.
6: Бесплатно скачивайте в магазине вашего устройства приложение Power Hit Radio.
5: Или заходите на сайт phr.ru. Любимое радио всегда рядом. Для лиц старше 12 лет.
7: Простых решений не бывает. Но есть разумный выбор. Рекламная служба Power Hit Radio. 488-442.
8: 104.5 FM. Get the hit.

0: погоде на Power Hit Radio.
1: Спонсор прогноза погоды ИП Сазонов Юрий Николаевич. Компания «Флоранж». Сирень 300 рублей за штуку. Вконтакте «Флоранж 51». В Мурманске в эти три выходных дня в целом будет неплохая погода. Это если в целом. Но давайте разберем по пунктам. Точнее, по дням. В субботу порядка 5-6 градусов, облачно. К воскресенью температура повысится до 11, и как будто можно начать радоваться. Но огорчу вас немного информации о дожде. Он возможен, но небольшой. В понедельник столбик термометра способен достичь отметки 13, но день обещает быть в основном пасмурным, и вероятность дождя не отменяется. Всем прекрасных выходных и с наступающим Днем Победы! Спонсор прогноза погоды представляет компанию «Флоранж». Встречайте весну с любимыми цветами по выгодным ценам. Акция «Сирень» всего 300 рублей за штуку. Нежные ландыши – символ весны и свежести. Подарите себе и близким красоту и весеннее настроение. Флоранж51.рф 921-037-3700. Power Hit Radio 104.5 FM.

0: Сейчас в Мурманске 20 часов. Реклама.
1: Риэлт-сеть – это агентство недвижимости. Агентство недвижимости – это риэлт-сеть.

0: Music. Power Hit Radio с гордостью представляет новинка этой недели.
1: Boy Loco, praise you.

0: Мурманское время 21 час. Реклама.
1: Риэлт-сеть – это агентство недвижимости. Агентство недвижимости – это риэлт-сеть.
2: Вместе на одной волне. 104.5 FM.
3: Stay tuned on Power Hit Radio.

0: Good music. 104.5 FM.
1: Power Hits Radio.

New and fresh music. Power. Просим любить и жаловать. Новый трек на Power Hit Radio. Disclaimer: Let the night fall.

0: That is so cool.
1: Turn on Power Hit Radio.

0: Fresh Music. Power Hit Radio с гордостью представляет новинка этой недели.
1: Hysteria и Jamie McCool. I need.

0: New and fresh music. Power Hit Radio. Просим любить и жаловать. Новый трек на Power Hit Radio.
1: John Summit, Devote и Julia Church, Shades of Blue.

0: 23 часа в Мурманске. Реклама.
1: Риэлт-сеть – это агентство недвижимости. Агентство недвижимости – это риэлт-сеть.
0: В каждом городе России есть улица Советская, есть памятник Ленину и Дом культуры. Но только в Мурманске есть Power. Power Hit Radio.
2: 104.5 FM.

Hard, powerful, and mind-blowing. Power Hit Radio.

0: Number one.
1: Hit music
2: station. 104.5 FM.
1: Power Hit Radio.

0: Мурманске 1 час. Реклама.
1: Риэлт-сеть – это агентство недвижимости. Агентство недвижимости – это риэлт-сеть.
0: 60 minutes. Вместе с тем на одной волне. Stay tuned on Power Hit Radio.

0: Columbia Stereo. That is so cool.
1: Turn on Power Hit Radio.

0: powerful, and mind-blowing. Power Hit Radio. Feel the power. Power. Power Play.
1: Спонсор песни недели ИП «Петрик» Мария Ивановна. Студия «Первая маникюрная». Профессиональный японский маникюр. 60-40-60.

0: Спонсор PowerPlay – студия «Первая маникюрная». Мужской педикюр в отдельном кабинете. Забота о ваших ногах в комфортной обстановке. Система IVX – это то, что нужно для укрепления натуральных ногтей и сохранения их здоровья. Шмидта 39/1, телефон 60-40-60, группа ВКонтакте «1 маникюрная».
1: You're listening to the best music radio station. Power Hit Radio.

Пауэрхит Радио. Регистрационный номер из зарегистрированных СМИ. Л номер ТУ-51-00-396 от 20 января 2021 года выдан Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Мурманской области. Информационная продукция для лиц, достигших 12-летнего возраста.

0: Три часа в Мурманске. Реклама.
1: Риэлт-сеть – это агентство недвижимости. Агентство недвижимости – это риэлт-сеть.